Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Escape, Bobby Harvey и Sam Harper. Satisfy you.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Levi и Christina Aguilera. Genie in a Bottle. Levi Mix.

Ворхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Every day, every hour, music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Froese. Paraíso.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... This is... This is... Power, power, play.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Our heat. Radio. Radio.

smoke what I bring. And I only drink what I overthink.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: get rid of.
1: Hey, pick up. I want to come over.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Джон Ньюман открывает последний понедельник сентября у нас на 104.5 и запускает новую, на этот раз праздничную неделю. Думаю, что вы прекрасно знаете повод этого самого праздничного события. Дело в том, что уже в это воскресенье, 4 октября, нашему Мурманску исполнится аж 110 лет. Я всех нас с вами с этим буду поздравлять всю грядущую неделю, так что приготовьтесь к этому, пожалуйста, потому что она будет сопровождать все ваши эти дни напоминаниями. Ну, мы, кстати, в очень интересную компанию попадаем вместе с нами. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Сочи и Казань. Вы спросите меня, что это ты собрал такие непохожие города, а все в одном месте. Дело в том, что компания Surf Coffee и журнал Чтиво, вы такой наверняка абсолютно точно знаете, выпустили путеводители вот по этим самым городам, и Мурманск попал тоже в эту очаровательную компанию. Нам сказали, напомнили о том, что мы привыкли смотреть на город мимоходом, переходя от кофейни к музею, но город — это не маршрут и не фон. Он как многослойный текст, который можно перечитывать бесконечно. Поэтому изучайте слой за слоем, и привычный город станет объемным и живым. Если вас эта самая новость заинтересовала, вам, конечно, на соответствующие сайты соответствующих изданий Чтива. Напоминаю, посмотрите там экскурсию по нашему Мурманску. И, как мне говорил мой преподаватель истории, когда я сам в школе учился, вы абсолютно все точно знаете, просто немножко забыли. Так что всю эту неделю буду вам напоминать про классное событие в городе, который нас всех объединил. Я про 110-летие Мурманска. Ну, а мы с вами здесь на 104.5 начинаем новую рабочую неделю. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна. Просыпайтесь.

0: После перерыва в 4 года для зрителей вновь заработал Мурманский океанариум. И представления уже идут со среды по воскресенье. 2 раза в день. Расписание есть до середины декабря. Давайте по этому поводу публично порадуемся. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, были ли вы, ну, хотя бы раз в нашем океанариуме и собираетесь ли пойти сейчас после его обновления, и какие еще локации в нашем городе нужно сохранить во что бы то ни стало. Ваши мысли оставляйте в нашей группе ВКонтакте, там соответствующее обсуждение вас уже поджидает, и прекраснейшие очаровательные фотографии, которые наши слушатели поделились, и есть еще наше мобильное приложение Power Hit Radio 104.5 FM в Мурманске, разумеется, номер телефона 488-448 с 8 до 9 утра принимаем ваши сообщения вот по этой очаровательной теме. Ну а если на дороге что-то происходит, звоните прямо сейчас. Будем всему городу дальше транслировать.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Самая настоящая кинематографичная картинка была прямо сейчас из окон нашей студии. Можно было полюбоваться памятником Алёше, который прямо-таки из тумана выходил, и все это снизу подсвечивалось ясным небом, которое сегодня этим утром у нас в Мурманске установилось. Ну, красота прям настоящая. Такую никто из художников просто создать и придумать не может. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Я понимаю, что прямо сейчас вы не можете разделить тот самый вид, который я только что восхищался и описывал, но я надеюсь, что и у вас ясная дорога очень этим утром в Мурманске, потому что смотрю я на небо, и пока оно ничего не предвещает нам никаких дождей. Да что там дождей? Никакой пасмурности вообще сейчас речи не идет. Над заливом у нас прямо-таки голубое небо для завершения сентября, для его последнего понедельника. Мне кажется, это просто замечательное достижение. Ну а по градусам, что у нас прямо сейчас? Плюс 5, очень бодрое начало этой недели, но все обещает нам, что разгонится. Сегодня даже до плюс 12 градусов доберется у нас наш столбик термометра. При этом ближе к вечеру, с переходом в ночь, все-таки без дождя, а этот понедельник у нас не может пройти, не сдержится погода и на нас что-то в итоге прольет. Надеюсь, что раньше это не начнется, действительно уже под занавес дня, когда будем мы с вами все уже отдыхать и готовиться к следующему рабочему дню. Вот в это время пускай он и покапает. Ветер у нас юго-западный, до 7 метров в секунду. Надеюсь, что ничто нам не испортит в этом прекрасном пейзаже, который открывает наш сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть крабы, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребастур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

0: Нежный заряд.
1: Деньги не сделают тебя счастливым. Вот сейчас у меня 50 миллионов долларов, но я также счастлив, когда у меня было только 48 миллионов. Арнольд Шварценеггер глумится над нами этим утром в сборнике цитат «Нежный заряд». А персонаж Хэнк Муди, Дэвида Духовный, из сериала «Блудливая Калифорния», там прям сильно 18+, если не смотрели, будьте к этому готовы. Не нужно недооценивать свою непривлекательность. Ну да, в 7:26 утра это прям всем то, что нам всем нужно, и добавляет, конечно, очков уверенности. Ну и Джей Кей из Jamiroquai просто в финале пригвождает нас сегодня, в этот понедельник. Смотреть каждое утро на зимородков гораздо интереснее, чем следить за тем, что происходит с Дэвидом Бекхэмом. Так что да, давайте лучше своей жизнью займемся. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Идеальный момент сегодняшнего утра понедельника для того, чтобы эту новость обсудить, вернее, напомнить вам о ней, потому что не так давно про нее рассказывала Юля Ряшкина в «Двух минутах с пользой», но, возможно, не каждый из вас успел это послушать, а мне кажется, прям сильно важно. Дело в том, что названы три привычки выходного дня, которые незаметно нас убивают. Вот такое вот легкое, незатейливое, но очень понятное название у этой статьи. Итак, первый пункт и самый главный наш враг – это марафон напитков. Давайте вот так-то назовем. Все прекрасно, я думаю, понимают, о чем сейчас речь. Потому что многие стараются не злоупотреблять в будни, но расслабляются в кавычках в выходные. Для наших внутренних органов, для печени в частности, это, конечно, худший прям сценарий. Потому что нормальное сжигание жира замедляется, все это перерабатывается лишней энергией во всякую гадость, и активно это отправляется в кровь. Плюс включается типичный сценарий. Рука начинает тянуться не к листьям салата, а, понятное дело, картошка фри, пицца, крылышки и прочие всякие прелести. Что, кстати, составляет еще один из популярных ритуалов выходного дня. Вот все это обилие жирных, вредных и сладких перекусов, все эти чипсы, печенье, фастфуды, конфетки, сладкая выпечка, ну просто так, или давай еще киношечку посмотрим. Ну и при этом не только еда очень сильно бьет по нам с вами в понедельник, еще и так называемые отсыпные выходные. Да, если прямо сейчас себя узнаете, то делайте погромче. Многие живут всю неделю в режиме недосыпа, это я вам подтверждаю, и рассчитывают вернуть долги организму в субботу и в воскресенье. Но вот этот вот резкий сдвиг времени сна и подъема – это еще больший удар по собственному организму. Дело в том, что внутренние часы тут же сбиваются, а они, кстати, напрямую участвуют в регуляции обмена жиров, в частности. Поэтому выходные не обязаны превращаться в аскезу, но важно понимать цену своих привычек. Отдыхать можно и нужно, стоит только это делать с умом. Мы меняем с вами одни напитки на другие, в смысле на безалкогольные. В качестве перекуса, как бы нам с вами не хотелось, но давайте попробуем хотя бы орешки. И не ведро, и не килограмма, какую-то небольшую плошку. И при этом соблюдаем плюс-минус привычный режим сна в пределах часа от графика в будни. Говорят, что вот такие небольшие изменения помогут нам встретить очередной понедельник не только отдохнувшим, но еще и более здоровым, даже визуально для наших с вами коллег. Давайте попробуем уже ровно через неделю это с вами вновь провернуть. Ну и следующая новость. Не буду вам нотации читать насчет того, как проводить выходные. Про работу немножечко поговорим. Дело в том, что компания СДЭК начала производить продукты питания под своим брендом. И знаете, где она выпускает СДЭК? Естественно, на Озоне. Конечно, какая законченная история. Ну и есть еще и собственный у них онлайн-магазин логистической компании СДЭК. Продают они теперь там злаковые батончики, кофе в зернах и дрип-пакет. Продавцом товаров на этом самом Озоне указаны СДЭК Кофе. Проект появился в 2021 году. Он включает установку мини-кофеин самого обслуживание формата кофе с собой в пунктах выдачи заказов СДЭК, предоставление в аренду кофемашин для офисов и аренду в бизнес центрах мест под кофейную станцию. Это я все к чему. Если у вас сейчас на вашей работе начинается какая-то турбулентность и вы думаете, что это касается только вас, какое-то несчастье, проклятие, что за невезуха такая-то, если это даже СДЭК начал жонглировать собственными активами и вспоминать вообще, что он может в принципе где еще подзаработать, видимо, интересные времена начинаются вообще у всех. Так что не раскисаем, собираемся и что-нибудь новое придумаем. Может быть, и ваш фирменный кофе мы тоже скоро попробуем. Не забывайте его по утрам в себя закидывать. И завтрак тоже, не только кофе. Хорошо? Мы с вами как-то уже договорились. Приятного аппетита. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: «Полярный эспрессо».

У нас есть только один день в неделю, чтобы послушать эту песню про понедельник. Ну, странно, в четверг про нее. А слушать в эфире на 104.5. Нам только что Валерия позвонила за эфиром и рассказала про важное. Дело в том, что около остановки Долины Уюта вновь у нас с вами не работают светофоры в обе стороны. Поэтому, пожалуйста, пропускайте пешеходов. Там очень длинный у нас переход. Я понимаю, что за один раз его осилить им никогда не удается. Но будьте внимательны, будьте аккуратны. И подсказали мне, что у Валерии, которая нам эту важную дорожную новость принесла, вчера буквально был день рождения. Мы по этому поводу Валерию поздравляем. Идут аплодисменты заслуженные. И для вас звучит, Валерия, «Don't wanna go home». Ну, в смысле, что так хорошо отдыхаем, знаете, иногда, что прям-таки домой не хочется возвращаться, чтобы этот день продолжался и продолжался дальше. Пускай это состояние с вами навсегда остается.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы — автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Ну, честное слово, обожаю наших слушателей. Еще даже не огласил я, что будем мы сегодня с вами разыгрывать. А уже есть звонок у нас в студии. Значит, игра все-таки первична. А призы — это так, приятный бонус к этому утру. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вам, как вас зовут?
2: Алексей.
1: Ну что ж, Алексей, да. Смотрите, что будем сейчас проделать. Поставлю вам песню, и потом вопрос будет непривычный для вас из серии «Кто уже там оригинал исполняет?» Нет, вопрос географический. У нас сегодня будет с вами. Предложу вам вспомнить мотивами какой страны вдохновлен этот трек. Варианты ответов вам предложу. Ну а пока настраивайте свои радары, вспоминайте вообще все ваши путешествия. Возможно, они сегодня вам помогут. У нас Black Eyed Peas сегодня в рубрике «Откуда звук?». Давайте слушать трек, а потом разбираться с вопросом и с призами, кстати, заодно тоже. Сначала к треку. Поехали!

0: Ну что, Алексей, мотивами какой страны вдохновлен этот трек, вернее, аж два трека взято, вместе слеплено, и так получился хит «Don't Funk With My Heart» группы Black Eyed Peas. Итак, что это за страна за такая, за чудесная? Это Куба, Индия, Китай или ЮАР? Выбирайте, Алексей.
1: Куба.
0: Либре, я понимаю вас, но сегодня без этого этим утром 488-448. Друзья мои, мы с вами разыгрываем, кстати, фирменную кружку Power Hit Radio утром этого понедельника. Продолжаем ваши сервизы пополнять для того, чтобы ваши гости приходили, вы им говорили: смотри, что выиграл на 104.5. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Здравствуйте, вам, как вас зовут?
1: Извините.
0: Ну что ж, Евгений, у нас остались благодаря Алексею Индия, Китай и ЮАР. Как считаете, мотивами какой страны вдохновлена песня Black Eyed Peas?
1: ЮАР.
0: Я понимаю, что вы, наверное, взглянули на фотографии участников Black Eyed Peas, и поэтому такое решение приняли, но все-таки нет. Все-таки 488-448. Алексей, теперь снова вы можете звонить. Напоминаю, что количество попыток у нас с вами не ограничено. Два варианта у нас с вами остается. Пытаемся сегодня с треком Black Eyed Peas с утра разобраться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте вам, как вас зовут?
1: Марат, это муж Валерии, которого вы поздравляли сегодня с днем рождения.
0: Да, и вас тоже с прошедшим, как говорится. Ну, смотрите, у нас
1: ничего,
0: у нас два варианта остается. Как считаете, из Индии или из Китая к нам этот трек приехал, который звучит прямо сейчас?
1: Думаю, что это Индия.
0: Ну что ж, вы могли на подарок не тратиться. Просто сказать: подожди понедельника, я тебе кружку вручу. Вы потому что правы абсолютно. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же ее взять и заполучить. Ну и давайте про песню-то немножко с вами поболтаем, потому что обычно в этом моменте ставлю я вам песню, которая вот оригинал этой композиции. Но тут в случае с Black Eyed Peas так легко это не сделать, потому что аж 4 трека намешаны одновременно. Два действительно взяты из болливудских фильмов 70-х годов, которые были написаны для фильмов «Дон» и «Преступление». Именно вот эти вот индийские мотивы во вступлении основную мелодию дальше отправляют, и из этого бронебойный хит из 2005-го у нас получается. Но не только в музыке есть цитирование, еще и в тексте умудрились такие оммажи засунуть участники группы Black Eyed Peas, причем на хип-хоп-треки 80-х годов из Соединенных Штатов. Представляете, какая впитанная, сколько впитанной культуры у людей, которые эти песни создают, а мы вот с вами, понимаете, этих отсылок и не замечаем. Но есть люди, которые все это по косточкам разобрали, возможно, в том числе для того, чтобы Марат взял и выиграл фирменную кружку Power Hit Radio этим утром. Надеюсь, что вы все еще на линии, потому что следующую песню запускаю. Сейчас буду за эфиром вам рассказывать, как же ваш приз взять и заполучить.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Под шикарную погоду переходим мы с вами в утренний круиз-контроль. Спонсор программы ИП «Савинцев» Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне «Мурман-Экспо», Кольский, 51. Очень надеюсь, что вот это солнце, которое у нас, ну, по крайней мере, в центре города сейчас устанавливается, что оно вас затмевать не будет. И вы запомните важную информацию, которую нам Валерия сообщила в завершении нашего прошлого часа о том, что в районе остановки «Долина уюта» в обе стороны не работают у нас светофоры. Поэтому, уважаемые водители, обращайте, пожалуйста, внимание на пешеходов, которые изо всех сил стараются этот участок дороги пересечь. Пропускайте их, пожалуйста, иначе они, мне кажется, не перейдут там никогда в жизни в принципе. Но мы сегодня говорим с вами о другом, хоть и продолжаем ваши звонки по дорожной обстановке принимать. Если на «Долине уюта» что-то будет меняться или усложняться, вы нам, пожалуйста, обязательно рассказывайте в моменте, что там на участках дорог происходит. К теме нашего сегодняшнего круиз-контроля. Дело в том, что после перерыва в 4 года для зрителей заработал Мурманский океанариум. По этому поводу вас зарадуемся в очередной раз и чувствую не в последний в течение ближайшего часа. Представления уже идут со среды по воскресенье 2 раза в день. Расписание есть уже до середины декабря, то есть прям можно физически взять и билеты купить. Расписано уже все, но не раскуплено, пока еще есть шансы. Вот мы сегодня решили узнать в этом утреннем круиз-контроле у вас. Были ли вы хотя бы один раз в нашем океанариуме и собираетесь ли пойти сейчас после его обновления? И какие еще локации в нашем городе нужно сохранить во что бы то ни стало, как считаете? 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Пишите, звоните. Нашу городскую важную, очень важную тему сегодня начинаем обсуждать.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Напоминаем, что тема нашего круиз-контроля появляется накануне в нашей группе во ВКонтакте. Вот Мари Бук, соответственно, вчера оставила нам комментарий в нашей группе в ВК. Говорит, были сегодня дети довольны. Мари, если вы нас слушаете прямо сейчас, мы хотим подробностей. Ну, как вам океанариум изнутри? И вообще, как вам впечатление после стольких долгих лет отсутствия зрителей в этом очаровательном здании? К нам на круиз-контроль, как узнала о том, что мы будем обсуждать, тут же в прямом смысле этого слова прибежал Артем Моисеев. Доброе утро тебе.
2: Доброе утро тебе.
1: Артем Моисеев сегодня, кстати, эксклюзивно у нас ведущий, который прям-таки прямиком из Москвы со вчерашнего дня здесь, в Мурманске, оказался. Расскажи нам,
2: не, где я, ты... Я прямиком с Комсомольска, мне бензин кончился.
1: Неожиданно.
2: Так быстро он еще никогда не кончался, а тут на тебе.
1: Ну, а если какая-то предыстория, где ты был на этих выходных? Может быть, какой-нибудь забег был московский?
2: Да, был московский марафон, с него и вернулся, поэтому немножечко ковыляю сегодня.
1: Ну, мы с вами сегодня обсуждаем все-таки другую тему. У нас сегодня здесь...
2: Ой, я сегодня как тюлень. Вот, пожалуйста.
1: Заработавший мурманский океанариум. Представления уже, кстати, начались. Идут со среды по воскресенье, два раза в день. Расписание есть до середины декабря. Многие интересуются, сколько же будет стоить билеты. Есть уже об этом официальная информация от нашего мурманского океанариума. Итак, взрослый билет стоит 800 рублей.
2: Отлично.
1: Детский билет для детей с 3 лет до 17. То есть, если тебе внутренне, например, ты еще чувствуешь себя ребенком, но тебе по паспорту 39. Нет, уже не канает, знаете. Нужны документы предъявлять. Да. 400 рублей будет стоить такой детский билет. А вот пенсионный от 60 лет, Артем Геннадьевич...
2: От 60 килограммов я просто издалека и в очках не вижу.
1: Тоже 400 рублей будет стоить. И обращаю ваше внимание, что есть еще и групповые билеты. Знаем, что у некоторых сотрудников нашей радиостанции здесь, в офисе, детей уже начинают в школах активно собирать для того, чтобы они все-таки съездили всем классом, посмотрели на представление. В общем, групповые билеты стоят еще дешевле. Можно билеты покупать физически в кассах, открыто и продажа билетов в интернете. В общем, успевайте, разбираются действительно очень и очень быстро.
2: Ну, не зарастет туда народная тропа. Пускай люди ходят прям много-много, но, насколько мне помнится, большое количество именно областников всегда приезжало в океанариум. Я, как мурманчанин, не был в океанариуме ни разу. А да вот как ладно? Областник я был в далеком 90-м, мне кажется, 7-м или 6-м годах.
1: Ты знаешь, в этом смысле наша с тобой судьба океанариумная похожа. Я потому что там оказался, но мне было лет 25, наверное, впервые. Я просто побежал закрывать свой гештальт. Это было причем прям в мой день рождения. Я потому что очень долго стенал и страдал о том, что вот, не был никогда, не смотрел на это представление. Жена мне говорит, ну когда, как не сегодня?
2: Да, уже прям жена.
1: Да, уже прям вот-вот, да-да-да. И мы, собственно, поехали. Я, кстати, тогда очень расстроился, потому что там есть такая штука, что вот эти ластоногие артисты, про которых мы говорим, да, они выбирают номер, место, которое, собственно, будет сидеть на троне в центре океанариума. Я вообще очень расстроился тогда, что какой-то мальчишка, 7-летний, сидел на этом троне, он не понимал вообще ничего. Я там должен был оказаться. В общем, еще раз в океанариум, судя по всему, пойду не раз. Пока не выиграю, знаешь, буду туда похаживать. Нам Степан написал комментарий в группе во ВКонтакте. Доброе утро. Во-первых, говорит, и Степан, напоминаем, живет у нас не в Мурманске, но регулярно бывает здесь у нас наездами. Конечно, если в следующий раз будет возможность, то схожу. Очень рад, что открыли, и сборы были не напрасны. Свою нищенскую копеечку, как Степан говорит, я тоже, кстати, переводил. Ластоногим и двуногим артистам хорошего начала сезона. Ну а насчет других объектов. Здание музея Северного флота сохранить нужно, но не переделывая полностью, чтобы и та старая атмосфера внутри не исчезла и не превратилась в пластиковую. Мы просто спрашиваем у наших слушателей сегодня, какие еще локации в городе, кроме нашего океанариума, нужно прям сохранить во что бы то ни стало. Степан настаивает на музее Северного флота.
2: Ну, одно такое яркое сохранение – это краеведческий музей. Вот его сохранили, преобразили и дали ему второе дыхание.
1: Ну, ты знаешь, все, что касается вот культурных объектов Северного флота, там прям сильно нужно приводить в порядок. Давно ли ты видел, как выглядит театр Северного флота в Дальней Первомайке? Ровно так же, как и ты его запомнил свой последний визит. Десятилетиями, к сожалению, он не меняется, но только если что, в худшую сторону ветшает и прямо-таки в печальном состоянии внешне сейчас находится. Хотя по-прежнему многие говорят о том, что артисты, которые там служат, это люди, конечно, настоящие герои, которые часто делают свою работу прямо-таки вопреки, потому что внешне ничто не располагает и не предполагает полную твою творческую отдачу.
2: Ну, здесь есть вопросы к Министерству обороны.
1: Да, да, в этом смысле, да. А сегодня мы в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, были ли вы хотя бы раз в нашем океанариуме и собираетесь ли пойти еще раз после его обновленного открытия, и какие еще локации в городе нужно сохранить вот во что бы ты ни стало. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Ну и автохит, как всегда, в этой части нашего круиз-контроля. Давайте послушаем.
0: Автохит.
1: Вот именно в таком настроении, в таком темпе «Move your feet», как говорится у нас сегодня в нашей музыкальной рубрике. Двигайте своими ножками в кассы нашего океанариума. А для кого иначе он открывался, правильно?
2: Это факт. Надо самому сходить.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо вкусные и полезные продукты. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, мед, чаи, сладости, специи, соленья, масла, одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое. Кольский 51 с 11 утра. Подробнее в группе «Мурман Экспо» в социальной сети ВКонтакте.
0: Круиз-контроль. Джили Сити Рэй. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Джили Сити Рэй – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
6: Запрещено для детей.
7: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
8: Опять интернет глючит.
9: В танках пинг высокий.
8: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
10: Ваня, помоги! Ты же программист!
11: Как вы мне надоели.
12: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
13: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
8: Вот это CityLink.
14: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ты знаешь, я в прошлом части нахваливал нашу погоду и картинку, которая у нас здесь открывается, потому что из студийного окна прямо-таки кинематографичный памятник Алёше у нас сегодня. И вот, знаешь, так туманом заволокло, еще и солнце подсвечивает. И вся эта картинка вроде ушла у нас куда-то в другую сторону, но как только я ее похвалил, все снова вернулось, чтобы ты снова мог это поглядеть.
2: Замечательно.
1: Все для тебя.
2: Настоящая осень за окном. Не холодно, солнечно. И приятно. Ну, и, я про слякоть.
1: Да, и плюс 5 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске. Ветер юго-западный от 6 до 7 метров в секунду. Ты знаешь, ну, не знаю, конечно, как по ощущениям, но по картинке, по пейзажу, это прям-таки впечатляюще. Это прям великолепно, как и должно быть в завершении сентября. У нас, кстати, сегодня последний понедельник сентября.
2: Ну, так. О, ничего себе.
1: На всякий случай.
2: А завтра будет последний вторник, получается.
1: Ты чувствуешь логику, да? Да,
2: спасибо,
1: абсолютно
2: верно. Вчера официально по народному календарю закончилось бабье лето.
1: И было, как ты понимаешь, последнее воскресенье сентября.
2: Это, да, до этого суббота последняя. Мы сейчас с такими категориями будем общаться.
1: У нас с вами сегодня в течение дня до плюс 12 градусов. Обещают нам, что все-таки ближе к вечеру у нас будут осадки. Ну, может быть, они тоже будут ходить туда-сюда или раньше начнутся, или совсем в ночь идут. Мы с вами ни на что рассчитывать лучше давайте не будем и реагировать в моменте. Будет дождик, открываем над собой зонтики, а не будет. Лишний раз еще какой-нибудь круг по улице навернем, мы прогуляемся. Но, судя по всему, действительно прекрасное завершение сентября нас ожидает в ближайшие дни.
0: Круиз-контроль.
1: Тем временем в тему нашего эфира приходят сообщения. Нам Андрей написал в нашем мобильном приложении «Доброе утро». Во-первых, он нам говорит. И я в последний раз в нашем океанариуме был году в 95-м или 96-м, не помню точно, был еще ребенком. Помню, что очень сильно тогда понравилось представление. В обновленном пока еще не был, но думаю посетить с семьей в ближайшем будущем.
2: Ну вот мы тоже уже с семьей планируем туда поход.
1: Вы прям успеваете покупать билеты, потому что мы собирались тоже заскочить вот буквально в прошедшие выходные, но только могли посмотреть, в какое время проходили сеансы, потому что билеты на них уже не продавались. Понятное дело, очень пока стремительно и быстро они разбираются.
2: Ну, пускай разбираются, пойдем чуть попозже. Его уже открыли-то не на один сезон. Я очень сильно надеюсь.
1: Это вот очень важно добавлять, потому что расписание у нас показов и представлений есть пока только до середины декабря. Я очень надеюсь, что этим у нас не ограничится.
2: Ну, не должно.
1: А, кстати, Мурманский океанариум стал еще и партнером проекта «Паспорт полярника». Если у вас вдруг такое есть, то для тебя скидка 15% на билеты на представление, а еще ты сможешь поставить печать в свой паспорт. Ну, паспорт полярника не нужно на третьей странице между пропиской лепить у себя печать. Я видел тюленя.
2: Отлично.
1: Ну все, видишь,
2: мне уже это еще больше и больше затея нравится. Надо будет еще паспорт полярника отнести в Ледовый дворец на хоккей.
1: Кстати, об этом мы тоже сегодня
2: это
1: будем
2: чуть попозже, да,
1: говорить
2: поговорим.
1: Да, в течение нашего утреннего шоу. Нам Алексей написал комментарий в группе ВКонтакте, передает нам ластоногий привет.
2: Салют.
1: Говорит, обязательно схожу, чтобы Фили пожать ласту и угостить рыбкой.
2: Ну да. Каждый рубль с билета идет на то, чтобы угощать Филю рыбкой.
1: Ну и не только Филю, но и тех, кто мужественно продолжает работать в Мурманском океанариуме, потому что если посмотреть про новости, про посты, которые размещают в группе Мурманского океанариума, то поговаривают, что все эти 4 года, которые в безвремени находилось наш океанариум, те, кто там работают, не получали никаких денег по зарплате. Поэтому я надеюсь, что деньги идут не только на корм для Фили, но и для тех, кто продолжает с нашими северными животными работать. Кстати, по этому поводу в группе во ВКонтакте Мурманского океанариума размещена еще и вакансия. Туда требуется тренер.
2: Для людей или тренер для тюленей и для остальных
1: ластоногих? Конечно, требуется тренер морских животных. Вот смотри, обязанности какие. Нужно работать с морскими млекопитающими, кормить, ухаживать, тренировать и участвовать в показательных выступлениях. Опыт, конечно, приветствуется, но можно и без опыта работы приходить. Вся подробная информация есть в группе ВКонтакте Мурманского океанариума. Вдруг это то, что вам вот прямо сейчас таки необходимо.
2: Ну, есть вопросики. Если у вас есть опыт, то было бы интересно послушать, где вы. Кого вы тренировали из ластоногих?
1: Дмитрий ДД так зовут нашего слушателя, оставил нам сообщение в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, Мурманск бы сам сохранить. Это мы спрашивали у наших слушателей. Какие еще локации в городе вот нужно сохранить во что бы то ни стало? Дмитрий решил сосредоточиться на Мурманске.
2: На глобальном.
1: Конечно.
2: Но если учесть, что у нас постоянно идут какие-то ремонты домов и фасады обновляются, то пытаются Дмитрий все сохранить.
1: Я очень надеюсь, что доберутся и до бывшей средней мореходки, сейчас она называется официально у нас по-другому, но чтобы вы понимали, про какое здание идет речь. Я потому что вчера так получилось, что зашел к нему с тыла, посмотрел, как оно сзади выглядит. Оно из фасада, если честно, так себе. Ну, а если со двора поглядеть, прям-таки печальное, очень удручающее зрелище. Поэтому я надеюсь, с изменениями, которые сейчас в МАУ у нас происходят...
2: Ну, пусть хотя бы МАУ изначально изменят, а потом уже все остальное.
1: Ты про какие корпуса МАУ?
2: Про все.
1: Не, ну, которые на Егорова-то, они еще более-менее ничего по сравнению с бывшими зданиями МГТУ.
2: Ну вот, там вообще. Вот молодцы, учителя всегда следили за своими зданиями. Это моряки такие, ну пускай будет, все, поборемся за живучесть.
1: Рассказывайте и вы, какие еще локации в нашем городе нужно сохранить, во что бы то ни стало, как это и произошло с нашим Мурманским океанариумом, и были ли вы хотя бы раз в нем, и собираетесь ли пойти сейчас, после его обновленного открытия. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение, пишите, звоните.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на осеннюю ярмарку. Всего 5 дней с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо. Одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома. Товары для красоты и здоровья. Большой выбор вкусных и полезных продуктов. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И.П. Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас Армата.
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
8: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
7: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Никольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Цветочная сеть «Флаг». «Оранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет.
11: Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук.
10: Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700.
12: Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
13: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
14: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
15: 488-442.
0: Круиз-контроль.
5: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Насчет «тише едешь», о чем говорил только что наш джингл нашего круиз-контроля. Нам в прошлом часе позвонила наша слушательница Валерия.
2: Ага.
1: Нет, не певица, просто девушка.
2: А, я думал, сейчас маленькие часики. Она просто звонит такая, маленькие часики
1: смеются тик-так. Но говорит, ни о чем не жалей, и зная о том, что в районе остановки Долины Уюта не работают у нас светофоры, причем в обе стороны. Будьте внимательны, будьте аккуратны и, пожалуйста, пропускайте пешеходов им, потому что на этом участке дороги тоже, ой, как непросто перейти. Но если ситуация изменилась, если уже все заработало, нам тоже, пожалуйста, об этом расскажите. 488-448.
2: Ну, а мы тем временем возвращаемся к теме сегодняшнего утреннего круиз-контроля. После перерыва в 4 года для зрителей заработал Мурманский океанариум. И представления идут со среды по воскресенье 2 раза в день. Расписание уже есть до середины декабря. Но мне кажется, до середины декабря расписание, потому как там начинаются все вот эти новогоднее все веселье. И после будут каникулы. А вот после каникул уже январских, когда там будут по 10 представлений в день давать, там уже появится и до мая, глядишь.
1: Спрашиваем у вас сегодня, были ли вы в обновленном океанариуме, да и даже не в обновленном. Хотя бы раз заходили туда, в этот самый северный океанариум Европы, и какие еще локации в нашем городе нужно обязательно сохранить во что бы то ни стало. Нам Мария написала сообщение, говорит, была в детстве, хочу пойти с 3-летней доченькой.
2: Вот, отлично.
1: Николай говорит о том, что был 2 раза сам, когда мне было лет 12, возил дочь в 3 года, сейчас после открытия повезу своего сына, 10 лет.
2: Так, это у него дочь была 3 года, когда ему было 12?
1: А ты...
2: Это я правильно понял сообщение?
1: Нет, смотри, Николай был сам, когда ему было 12 лет.
2: Это один раз.
1: Это да. Прошло какое-то время, повез дочь, когда ей было 3 года.
2: Ага, потом еще неизвестно сколько, да?
1: Непонятно пока. Потом еще прошло какое-то количество лет, и после открытия Николай собирается повезти своего сына, которому уже 10 лет.
2: А сколько лет дочери сейчас?
1: А сколько лет Николаю, ты не хочешь узнать при этом, при всем? Да. Ну, судя по фотографии, выглядит он прям отлично. Виталий у нас... Параллельно нашему всему сегодняшнему обсуждению написал нам комментарий, что «а я туда не хожу».
2: Как на работу.
1: Заявляет наш слушатель. Виталий, если вы нас слушаете прямо сейчас, расскажите, откуда такая принципиальность-то? Почему вы не хотите посмотреть на наших артистов? Ну, потому что, мне кажется, правда, это универсальная штука, вне зависимости от того, вот сколько тебе лет. Это восхищает вообще каждый раз. Потому что тут еще есть такой момент нашей локальности, что это не какой-то проект, привезенный, знаешь, из как по франшизе из какого-то города. Нет, ручками наших местных жителей все это сделано, поддержано. Выжил в итоге наш океанариум, и, мне кажется, сейчас таки принципиальный момент, что его нужно в этом деле поддержать, чтобы он с нами еще оставался на долгие годы.
2: Финансово и эмоционально надо поддерживать.
1: Абсолютно верно. Ну, а по поводу мест, которые хорошо было бы сохранить в нашем Мурманске, вспомнился мне музей истории, как он официально называется, Мурманского морского пароходства. Находится он на улице Володарского, и что-то давно от него не было новостей, и положительных в том числе, потому что пробегала как-то информация о том, что вроде как консервируют его и закрывают на какую-то реконструкцию. Если посмотреть в их группе во ВКонтакте, то последний раз там посты были аж от ноября 2019 года. Если вы, кстати, были и в этом музее в какое-то недавнее время, расскажите нам, пожалуйста, как он себя чувствует. Если здравствует, мы здесь в эфире по этому поводу тоже порадуемся с удовольствием.
2: Но я там был только в студенчестве своем, и могу сказать спокойно, что и тогда уже чувствовал себя не очень хорошо, не так хорошо, как хотелось бы. Ну, там недалеко есть еще одно историческое здание. Это ДК железнодорожников.
1: Ну, да.
2: Шикарное, красивое. И вроде бы туда деньги вкладываются. Там и сцена есть, и уже там и света, музыка. Все сделали. Но вот фасад и все остальное, и вот эту усадьбу, которая за ДК находится, если привести в порядок, то будет лучше.
1: 488-448. Рассказывайте, какие еще локации в Мурманске нужно сохранить обязательно. И насчет океанариума тоже делитесь. Если вы были хотя бы раз, и если собираетесь пойти сейчас, после его обновленного открытия, оставляйте ваши комментарии. Можно по телефону, можно в группе в ВК, можно в нашем мобильном приложении.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. Для вас разнообразие вкусных и полезных продуктов. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, грибы, соленья, специи, орехи, сухофрукты, сладости, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и для души. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольск. 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
2: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: в Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Приятное событие произошло в городе Мурманске. У нас заработал, вновь открыл свои двери Мурманский океанариум. 4 года стоял, что-то происходило, но не в пользу зрителей. А сейчас уже выступления идут со среды по воскресенье 2 раза в день. И если что, расписание уже есть до декабря. И вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле мы хотим у вас узнать, были вы хотя бы раз в нашем океанариуме и собираетесь ли пойти еще и сейчас? И какие, возможно, еще локации в нашем городе-герое нужно сохранить во что бы то ни стало?
2: Мы в прошлом выходе разговаривали про музей Мурманского морского пароходства. Ага. Наталья написала по этому поводу, услышала про этот музей. Так вот, нет уже этого музея в здании на Володарского. Все экспонаты были вывезены в краеведческий музей несколько лет назад. Наталья, если вы нас слушаете по-прежнему и владеете информацией, а что сейчас с этим зданием вообще в принципе, что там находится в моменте и предполагается, может быть, сделать спустя какое-то время. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, то улица Володарского, 6, напротив педагогического колледжа нынешнего, так он сейчас называется, очень очаровательный здание.
1: Между Флотским проездом и Рыбным.
2: Абсолютно верно. Наталья, если вы знаете, что там сейчас будет, нам расскажите, пожалуйста, вот это бы здание, мы говорим именно про архитектуру,
1: да, очень
2: бы... Да, хотелось бы сохранить. Нам еще Геннадий написал о том, что площадь 5 углов сохранить бы. Тоскливо выглядит то, что сейчас там получается. Да и углов-то больше не 5.
1: Ну и углов-то нам 5-то не было.
2: Да было, нет, там было.
1: А вот я специально.
2: Ты как, так, будто, да, как будто знал, да?
1: Так, а что там было, скажите?
2: Подначиваешь. Да нет, там действительно было 5 углов, но между, получается, отелем «Меридиан» и следующим домом по проспекту Ленина не было вот этой вот арки, на котором герб нашего Мурманска и все заслуженные награды, которые у нас есть. И вот туда вот как раз таки пятным лучом и уходил тот самый недостающий угол, про который Геннадий сетует.
1: Ну и сейчас преображается 5 углов. Я надеюсь, что в скором времени, понятное дело, что к юбилею не успеют. Хотя, может быть, чудо произойдет.
2: За неделю, когда резко вообще.
1: Это как обычно бывает, там полгода ничего не делать, как в Сочинской Олимпиаде, там что-то ничего не происходит. А тут раз, начали люди приезжать, а вот и уже все готово. Так и здесь, возможно, что-то произойдет. Сколько я слышал историй и читал про преобразование Мурманска, так вот с каждой какой-то новой властью, с новым руководством 5 углов, поправь меня, если вдруг я не прав, как-то менялись, видоизменялись постоянно.
2: Ну, там было очень много разных проектов, в том числе и не осуществленных, потому что должна там была быть и площадь Покорителей Арктики с круговым движением по типу, как у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Вот таких вот проектов, ты знаешь, даже было больше, которые пока только в планах и остались. Посмотрим, чем действующая реконструкция у нас 5 углов завершится. По поводу темы нашего сегодняшнего обсуждения, Наталья написала сообщение. Говорит, доброе утро, ходила с дочерью лет 6 назад в океанариум. Прекрасные были представления, планируем и сейчас сходить. С Натальей только что переписывались за эфиром, договорились, что когда вот она, собственно, сходит в океанариум, своими свежими впечатлениями поделится. Нам Игорь написал только что сообщение в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, цирк люблю, но только тот, где артисты осознанно выбрали свою профессию, типа цирк Дю Солей. Но здесь, если мы говорим про наш Мурманский океанариум, изначально же это были животные, которые вот в арктических морях были спасены. То есть здесь был вопрос их выживания в принципе. Здесь же они не только прыгают через обруч, но и в принципе
1: выживают.
2: Да, за ними наблюдают, о них заботятся. Поэтому если мы ставим на чашу весов животное, которое будет погибать, и то, что оно будет жить под заботой, да, пускай...
1: Зарабатывая себе на хлеб выступлениями.
2: И в замкнутом помещении, я лично выбираю второе. Я понимаю, Игорь, о чем вы говорите, но здесь, мне кажется, ситуация немножечко иная все-таки.
1: Откуда вы знаете, может быть, там родители Филипп позвонил и говорит, возьмите, пожалуйста, моего сыночка, он, знаете, как акробат. И его взяли.
2: Это мы говорим про одного известного эстрадного певца, я так понимаю.
1: Это да.
2: Обсуждаем с вами сегодня наш Мурманский океанариум. Были ли вы хотя бы раз в нашем океанариуме? Собираетесь ли пойти сейчас? И какие еще локации в нашем городе нужно сохранить во что бы то ни стало? 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Успевайте нам писать и звонить. Совсем скоро будем подводить итоги нашего обсуждения.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Наталья написала нам сообщение в группе во ВКонтакте. Собственно, да, она прислала новости о том, что музей Мурманского морского пароходства, уже экспонаты находятся его в здании на Володарского. Так вот, есть продолжение этого комментария. Наталья говорит, что здание замечательное, но, к сожалению, обветшало, сейчас помещения в нем сдаются в аренду. Этому зданию бы хорошего хозяина, чтобы привели его в порядок и сделали бы там, например, ЗАГС.
1: О, кстати, очень хорошее предложение. ЗАГС, особенно в таком историческом здании в центре города с парковкой, с красивым палисадником. Ну, в общем, заглядение. Было бы очень круто, на самом деле.
0: Да, я решение.
1: Сейчас, кроме шуток, говорю, потому как я не против того ЗАГСа, который у нас сейчас есть.
0: Ну, какие у тебя варианты, конечно.
1: Ну, да, больше другого-то нет. А вот то, что ты выходишь, и ты выходишь сразу на парковку. Ура!
0: Да, решение действительно очень очаровательное. Наталья, спасибо за ваш комментарий. И Святослав там еще оставил, пожалуй, завершающее сообщение сегодня в круиз-контроле. Доброе утро. Надо сохранить ДК моряков с музеем в росте. Уж очень в плохом состоянии здания.
1: Ну, что есть, то есть, да. Музей, который находится в росте, страшен.
0: Спасибо вам за все ваши комментарии, которые вы сегодня откровенно оставляли в нашей группе во ВКонтакте. Прям точно очень указывали локации, над которыми нам нужно всем призадуматься, особенно тем, кто принимает решение насчет реконструкции, реновации в нашем Мурманске. Насобирали прям целую самую настоящую карту из этих объектов. И ой, ты знаешь, я очень порадовался, что сегодня мы обсуждали не только открытие океанариума, но мы по этому поводу, безусловно, рады, но и отвечали на вопросы, какие еще локации в городе нужно сохранить. Храните, во что бы то ни стало, вам за это отдельное спасибо.
1: В общем, есть над чем работать. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября вкусные и полезные продукты, одежда и обувь, аксессуары, текстиль, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон Мурман Экспо, Кольский 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети во ВКонтакте.
0: Артем Моисеев, можешь бежать дальше. Спасибо тебе, что сегодня был этим утром с нами. Он и прилетел.
1: Я завтра буду утром.
0: О, да. Это
1: извините
0: точно.
1: Меня. Понимаете, есть такое настроение на работу ходить.
0: Ну,
1: вот
0: сохрани его до завтрашнего утра, пожалуйста, обязательно.
1: Хотя бы до конца этой недели надо сохранить.
0: Продолжается у нас утреннее шоу уже здесь, в нашей студии Катя Новикова. Но сначала у нас 2 минуты с пользой, ну а потом прямой эфир продолжается у нас на 104.5.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: В этой программе расскажу вам, как русский хирург превратил замороженные тела в первый трехмерный атлас человека. У моей младшей дочери на втором курсе медицинского университета началась топографическая анатомия, и она все уши прожужжала про атлас Пирогова. Теперь моя очередь делиться с вами. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». В середине 19 века все анатомические руководства создавались на основе вскрытий свежих трупов, но как только хирург вскрывал грудную или брюшную полость, органы смещались, а значит, теряли истинные очертания. Выдающийся русский хирург Николай Пирогов понимал, что такие рисунки вводят учеников в заблуждение. Это и побудило его искать принципиально иной способ фиксации анатомии. Решением стало заморозить тело до твердости камня, а затем распилить его на тончайшие пластины. Пирогов лично руководил процессом. Трупы выдерживали при температуре около -25 градусов в течение 2-3 суток. Распилы выполнялись механической пилой, сконструированной так, чтобы она давала срезы толщиной 5-10 миллиметров. Чтобы получить объемную картину, каждый труп распиливали в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях. Вы только вдумайтесь, какой это титанический труд. Но так родились сотни препаратов. Оставалось перенести эти замороженные срезы на бумагу. Пирогов накладывал на поверхность каждого распила стекло или прозрачную бумагу, расчерченную на квадратную сетку, затем обводил контуры всех видимых структур, мышц, костей, сосудов, внутренних органов. Эта сетка служила системой координат, позволявшей с математической точностью перенести изображение в натуральную величину на итоговый лист. Комбинируя срезы из разных плоскостей, можно было восстановить взаимное расположение органов с недостижимой ранее точностью. Результатом многолетнего труда стало издание, увидевшее свет в 1852-1859 годах «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в 3 направлениях». Это 4 тома, 224 таблицы и более 1000 рисунков в натуральную величину. Сам Пирогов с гордостью отмечал, что положение многих органов – сердца, желудка, кишок – оказалось совсем не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях. «Атлас» стал настольной книгой для нескольких поколений врачей по всему миру. И до сих пор студенты медицинских вузов учатся по этим «Атласам». В наше время заслуги любого ученого измеряются в Нобелевских премиях. Николай Иванович Пирогов ушел из жизни до ее основания. Иначе он, несомненно, стал бы рекордсменом по числу этих наград. Знаменитый хирург был пионером в области применения наркоза при операциях. Ему принадлежит идея накладывать гипс при переломах. До этого врачи использовали деревянный лубок. В военную историю Пирогов вошел как основатель военно-полевой хирургии, а в качестве педагога Николай Иванович известен тем, что добился отмены телесных наказаний в российских школах. Это произошло в 1864 году. Но и это еще не все. Самое оригинальное изобретение Пирогова – Институт сестер милосердия. Именно благодаря ему больные и раненые получили самое целебное лекарство – женское внимание и заботу. А прекрасные дамы обрели стартовую площадку для триумфального шествия эмансипации по всему миру. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: 10 минут прошло после завершения нашего круиз-контроля. Артем Моисеев после московского марафона все еще никак не может выйти из этой студии, но старается, по крайней мере.
1: Слушай, ну тут он остался для того, чтобы я его поприветствовала. Артем, молодец!
0: Доброе утро, Катя Новикова.
1: Доброе утро. Сережа, ты тоже молодец.
0: Спасибо большое. Ну, сегодня, понимаешь, у нас лидер с золотой медалью. Прямо-таки.
1: Это да, это
0: вот
1: да.
0: Вот тебе будет сейчас эфиром ее показывать.
1: Я хочу ее.
0: Похвали его, не забудь об этом.
1: Безусловно.
0: Мы сегодня с Артемом разговаривали еще про заработавший вновь наш мурманский океанариум. А была ли ты, Катерина, там хотя бы раз даже до его...
1: Вообще, ты представляешь, ни разу
0: да
1: я не была
0: чё?
1: В мурманском океанариуме, ни разу. Я не знаю, как так произошло. Ну, не знаю, вообще даже не представляю, как так произошло. Но я туда уже позвонила.
0: Так.
1: Да, говорю, организовываете ли вы походы школьников? Они говорят, да, отправляйте заявку. И все будет сделано.
0: А то есть ты еще хочешь по льготному билету проскочить, я так понимаю, да?
1: А, ну как пойдет,
0: за десятиклассницу сойти. Нам, кстати, Александр, любитель не только кофе, написал сообщение. Не успели мы его прочитать в нашем мобильном приложении. Александр говорит, в Мурманске с 99-го года живу, но, к своему сожалению, в океанариуме ни разу не был. Вот теперь точно схожу. Может быть, пускай и круиз-контроль тоже наш прошедший сподвигнет тебя на то, чтобы съездить. Тут недалеко, знаешь, 15 минут.
1: Да я вообще, я с большим удовольствием и тоже поглядываю как раз-таки в ту сторону. Сын мой был с дедушком, они все... И стар, и млад в полном восторге. Но это еще было до закрытия.
0: Окей, начинаем мы наше утреннее шоу. Ближайшие 2 часа здесь традиционно вместе с вами. И по поводу понедельника, песня недели. Только
1: давайте
0: непонятно, прошедший или наступивший.
1: Мне
0: у нас звучит прямо сейчас. Fastboy Music House открывает наш 3-й час утреннего шоу. Говорим традиционное.
1: Доброе
0: утро!
2: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
1: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
2: Запрещено для детей.
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибастур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Катерина тоже восхитилась уже красотой, которая у нас сегодня этим утром установилась за окошком. И если на залив посмотреть, туман все никак уже третий час не хочет уходить из нашего эфира в том числе.
1: Нет, ну залив-то, конечно, он виден, но просто сопки, они все покрыты туманом, и создается впечатление, как будто там уже снег на них лежит.
2: Сплюнь, а? Давай еще какое-то время поживем в приятной осени. Хоть там, конечно, уже не деревья, а палки скорее стоят, но все равно пускай пока лучше так снега, я думаю, мы еще насмотримся в ближайшие полгода. К разговору о цифрах, которые видим прямо сейчас. На термометре сайт colgimet.ru сообщает нам о том, что плюс 4 градуса в Мурманске, при этом термометр в студии говорит нам про вполне себе уверенный плюс 7 градусов.
1: Ну, да.
2: В центре нашего Мурманска, а при этом все еще продолжается вероятность осадков этим вечером у нас в нашем городе, но и термометр доберется до плюс 11 градусов, поговаривают.
1: Ну все, это прекрасная погода на 28 сентября, друзья.
2: Ветер южный 3,7 метров в секунду. Да, действительно, как Катерина сказала, для последних дней первого осеннего месяца это прям-таки шикарная погода. Я думаю, что вид из вашего окна тоже это прямо сейчас подтверждает.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибастур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

у них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против.

0: Золото чарта.
1: Давай поиграем с тобой в игру. Ты мне сначала называешь страну, потом я тебе композицию, которая там на первом месте в музыкальном чарте.
2: Ну, тогда я тебе несколько подсказочек сначала дам. Друзья мои, сегодня мы отправляемся с вами далеко, на самый большой остров. Итак, это земля огня и льда, так ее еще красиво называют. Много там вулканов и ледников, и знаменитый там есть вулкан, о котором я чуть позже вам расскажу, но название у него такое, прям язык можно сломать. Эта страна, одна из самых экологически чистых стран в мире, называют большую часть своей энергии из возобновляемых источников, производит. Знаменита своими горячими источниками и горячими ваннами. И большинство проживающих в этой стране прям дома имеют у себя эти горячие источники и могут прям расслабляться, наслаждаться вот этими самыми водами. Уникальная культура сагами, мифологией, все это пропитано там, а еще там существуют эльфы и тролли, все это про эту страну. Богатая культура, викинги, легендарные саги, ну и, конечно, Эйяфьятля-Якудль. Вот этот самый вулкан в 2010 году, мы о нем узнали. Мы сегодня, друзья, с вами в Исландии.
1: И двойной перелом челюсти благодаря именно этой стране сейчас у нашей Екатерины Новиковой. Ну, не только в Исландии, а
2: все
1: еще.
2: Все красиво у меня с челюстью.
1: В 82 странах, представляешь, Катерина, в 82
2: да. Нет,
1: странах одна и та же песня прямо сейчас. Дело в том, что Тейлор Свифт выпустила свой новый трек. И, как говорится, не только из-за исландского вулкана у нас останавливается авиасообщение, но и мировые музыкальные чарты тоже прекращают свою работу, потому что королева может быть только одна. Вышел ее новый трек, который называется Patient Zero, ну, в смысле, нулевой пациент или пациент. Номер ноль, и кто-то нашел в тексте этого песни отсылку, собственно, к самой Тейлор Свифт, что, дескать, именно вот с нее началось вот такое вот массовое увлечение каким-то вот одним артистом уже вот и в новые времена социальных сетей, которые похожи даже на вспышку чумы. Ну, потому что...
2: Сравнение.
1: Если посмотреть действительно на музыкальные чарты прямо сейчас, больше 80 стран одновременно могут слушать только одну композицию. Кто еще может так увлечь? Только Филипп Киркоров. Правильно.
2: Но это давно уже было. Мне кажется, сейчас это тоже не самое актуальное, а вот Тейлор, да.
1: Давайте послушаем ее новую композицию. Насколько в музыкальном плане она хороша, потому что по традиции над ней работали шведские металлисты суровые. Вот как это так получается, конечно, не понимаю.
2: А вот может так объединить вокруг себя.
1: Парни, которые в детстве играли прям-таки самый настоящий математический металл, там, знаешь, полиритмия какая-то вообще забубенная, при этом пишут самые настоящие такие поп-хиты в лучшем смысле этого слова. И, например, музыкальный продюсер Шелбек, который работал над новым синглом Тейлор Свифт, он же писал для Бритни Спирс, для Адама Ламберта, вот тебе и Ашер, вот тебе и Пинк, и все на свете. Что там получилось для Тейлор в 2026-м? Давайте послушаем ее новый Patient Zero у нас в золоте чартов в Исландии.
0: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
6: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
9: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: У нас совсем скоро не только день города нашего Мурманска, не только его 110-летие, но и начало нового сезона хоккейного клуба «Арктика»
2: шайбу,
1: у нас.
2: Шайбу, скоро будем мы скандировать на трибунах Ледового дворца, и есть чему и кому.
1: Это точно, абсолютно верно. Начинается у нас сезон 2026-2027 годов с домашних игр. Начинаются они с 9 октября и погнали. До 22 числа будем на домашнем льду играть. И по этому поводу разыгрываем с вами прямо сейчас годовой абонемент на посещение матчей хоккейного клуба «Арктика». Звоните к нам в студию 488-448 и станьте его счастливейшим обладателем.
2: Да, на календаре у нас 28 сентября. Осталось буквально три раза поиграть в «Фактомат» в этом сентябре, и настанет уже 1 октября.
1: А мы сегодня этой эквилибристикой занимались с Артемом Моисеевым. Да? Я говорю, ты понимаешь, что сегодня последний понедельник сентября? Он говорит, я так понимаю, что завтра последний вторник, а вчера было последнее воскресенье. Логика абсолютно верная и правильная. Да, по традиции спрашиваем вас, что в этом дне интересного у нас произошло и приключилось. От вас только да или нет нужно отвечать. За это, собственно, и призы тоже можно получать. Опять стихи, понимаешь, из меня пошли.
2: Да, отлично ты, да, все рассказываешь. Годовой абонемент на все игры нашего хоккейного клуба «Арктика» можно заполучить, ответив всего лишь на 8 вопросов.
1: Да это не вопросы даже, так, утверждение.
2: Ну да, так, с нами поиграть немножко, утверждение.
1: Это точно. Набирайте номер нашей студии, и можно будет абсолютно легально, самое главное для вас, бесплатно приходить в наш Ледовый дворец и поддерживать наш хоккейный клуб «Арктика».
2: Ой, так классно на этих играх. Иногда, кстати говоря, Сергей Сачков выступает там еще и комментатором.
1: Да не то, что комментатором, скорее таким заводилой. Вот так назовем мою должность. И ты понимаешь, я причем еще стою на противоположной трибуне от нашего фанатского сектора. Да. И даже на противоположной трибуне бывает, ой, как громко, поверьте
2: мне.
1: Слушай,
2: а когда я бываю на играх «Арктики», мы в основном как раз-таки на вот этом фанатском
1: сектором сидим.
2: Там барабаны бьют, и вувузелы завывают. И очень классно, да. И можем с вами, кстати говоря, уважаемые слушатели, повстречаться.
1: Клюшки на лед, «Арктика» вперед, и звонок у нас в студии уже есть. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Говорите скорее.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Андрей, и вам. Ну что, напоминаем, что у нас будет сейчас происходить. 8 утверждений вас поджидает, от вас только да или нет мы хотим слышать. Катерина будет вам сейчас уже плюсики ставить. Я думаю, что мы прям с них будем начинать. Ну что, готовы? Поехали.
2: Все, желаем удачи.
1: По народному календарю Никита Гусятник. Сегодня по поведению гусей судили о погоде. Верите в такую примету?
2: Ну...
3: Да.
2: Гусятник, гуси,
1: если
2: да.
1: Птица стоит над лужей и поджимает одну ногу, значит, будет мороз. Ой. Или цистит у птицы, да. 28 сентября. День работника атомной промышленности в России. Кольская АЭС находится в районе города Полярные Зори. Все верно?
3: Да.
2: Да.
1: Кстати, самая северная АЭС в Европе. А еще у нас самый северный океанариум. Ну, это в Мурманске уже, да. Северный вопрос для вас. 40 лет назад создан клуб авторской песни «Пять углов». И у клуба есть даже своя локация на Грушинском фестивале. Да или нет?
3: Да.
1: Называется, кстати, Кольский бугорок. Так что, если не знали, куда отправиться в отпуск, вот вам туда. 1618 год. Открыт первый в мире ломбард. И он работает до сих пор. Верите в такое?
2: Ломбард.
1: Да. В Брюсселе под маркой дома Ломбарди. Совпадение, красиво, как говорится, да, случайно. Да. 35 лет назад в Тушино прошел фестиваль «Монстры рока». И в Советский Союз тогда приехала Металлика. Может такое быть?
3: Да.
1: И AC/DC, и Пантер на сдачу, как говорится. Да, действительно, сложно поверить, но такое все-таки было. В 2008 году состоялась первая ночная гонка Формулы-1. Дело было в Трамсё в полярную ночь. Верите?
2: Ну, верите.
3: Нет.
1: Естественно, нет. Ну, зачем, потому что над людьми так издеваться, не правда ли, гонщики? Потому что катались себе по Сингапуру ночью. Красиво. В этот день родился театральный режиссер Георгий Товстоногов. И несмотря на имя и фамилию, по национальности он грузин. Да или нет?
3: Ну, пусть да.
1: Родился в Тбилиси, мама его Тамара Папиташвили, так что совпадение, как говорится, не случайно. 50 лет российскому бойцу Федору Емельяненко, а еще Емельяненко персонаж компьютерной игры. Да или нет?
3: Ну, возможно, да.
1: В EA Sports MMA добавлен в качестве легендарного бойца. Давай, Екатерина.
2: Андрей, вы замечательно сыграли, превосходно, великолепно. Это значит, что у вас 8 правильных ответов. Мы вас поздравляем.
1: Андрей, оставайтесь на линии. В принципе, уже можете свой фанатский шарфик наглаживать. Чувствую, скоро абонемент в ваши руки достанется. Ну, давайте для начала...
2: Подожди, пока не загадывай.
1: Ну, посмотрим, чем наш второй раунд закончится. Андрей, пока оставайтесь на линии. Будем с вами сейчас за эфиром еще общаться.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Узнаем, чем завершается сентябрь в выпуске новостей от Екатерины Новиковой.
3: Так, вот с чего начнем. В центре Мурманска построят многофункциональный торгово-деловой центр с парковкой более чем на 100 мест. Так. Завершить работы должны в 2028 году. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. Стройка уже началась. И стройка проходит на площадке за гостинично-деловым центром «Меридиан». Ранее там такой импровизированный, скажем, паркинг имелся. Работы стартовали, строители установили уже временное ограждение, бытовые помещения тоже, ну а затем на объект начнут завозить материалы и проводить инженерные сети.
2: Давай еще раз, Катерин, то есть это будет не только парковка, и давай так, не столько парковка, сколько деловой центр с подземным паркингом.
3: Торгово-деловой центр. Вот так вот. Мы, кстати говоря, эту тему некоторое время назад, мне кажется, вот до отпуска, до летнего периода, как только появилась эта информация, что планируют строить именно на этом пустыре за Меридианом, обсуждали это в наших круиз-контролях.
2: Да, да, конечно.
3: Да-да-да. Так, что говорят еще? Жители Мурманска, в общем-то, говорят, что не единожды обращали внимание на важность современной парковки в центре нашего города, и уже не раз говорили о том, что переговоры с инвесторами по этому поводу ведутся, и вот теперь компания «Система-центр» приступила к работе, сообщила вице-губернатор Ольга Вовк. Отмечается, что на время стройки для автовладельцев будет доступна стоянка за зданием администрации Октябрьского округа, а это улица Комсомольская, дом 10.
2: Да, я понимаю, где это находится.
3: Это приблизительно все один и тот же пустырь, знаете ли.
2: Ну, просто насколько там масштабная эта парковка, потому что вот этот пустырь, который напротив заправки...
3: Да, она маленькая.
2: Черно-желтый, да, он-то был, вмещал большое количество автомобилей. Да. Я не думаю, да, что парковка при администрации столько же машин сможет вместить.
3: Да, ну и вот буквально сейчас проезжала там, все там уже строится, конечно, громко сказано, но, по крайней мере, забор большой там уже остановили. Там, и само пятно застройки оградили.
2: Я тебе больше скажу, там прямо сильно активно все эти работы развиваются. Я потому что по этому участку нашего центра проходил буквально в субботу днем, и там только начинали устанавливать, знаешь, эти вот деревянные балки.
3: Да.
2: А сейчас я уже утром приехал, там заборчик стоит металлический,
3: да,
2: уже, так
3: все
2: что
3: верно.
2: Все это прям начинает очень активно и стремительно развиваться.
3: В общем, если нужно парковаться, то добро пожаловать за здание администрации Октябрьского округа, Комсомольская, 10. В Мурманске снесли 16-й по счету деревянный дом. Напомню, планируют снести до конца года 50 старых строений. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Аварийный дом номер 2 находился на проезде Рылеева, демонтирован. Это деревянная двухэтажка 55-го года постройки. Напомню, активно ведется снос деревянных домов. И, в общем-то, некогда Мурманск, в принципе, состоял только из деревянных домов. Ну и, как я уже сказала, ликвидировать 50 таких строений планируют до конца года. Ну а один все-таки деревянный дом планируют оставить и сделать там музей. А,
2: ты знаешь, не поспеваю я за теми событиями, вот что касается деревяшек в нашем Мурманске. Недавно в круиз-контроле сказал о том, что, в общем, какую-то реплику про деревянные дома так. За торговым центром «Русь» нам тут же пришло сообщение о том, что вы чё, там летом уже все почистили. Там
3: есть.
2: Этих двух деревяшек уже не существует. Буквально на выходных пошел, думаю, дай проверю. И действительно так, там теперь пустырь красуется. Теперь было бы интересно сходить на больничку и посмотреть вообще, как там сейчас ситуация складывается, потому что вот улица Рылеева, как ты сказала, да.
3: Куда отправить технику?
2: Вот, и что там, конечно, дома подчищаются, но в целом, как это место сейчас выглядит, давненько я там не был, видимо, теперь туда придется подняться на эту горку.
3: Полюбопытствовать, понятно. В филиале Нахимовского военно-морского училища Мурманска состоялось торжественное посвящение. 103 человека прибыли как-то на обучение, да? Так правильно сказать. 78 первокурсников, еще 25 человек начали учебу в более старших, на старших курсах.
2: Пока все правильно. А это все, это конец новости?
3: Ну да, что еще так говорить? По плацу они красиво промаршировали, клятву произнесли. Ну и все, учеба стартовала, началась. Самые маленькие, конечно, это пятиклассники.
2: Учеба стартовала еще, как у всех положено, с 1 сентября, но сейчас было самое сладкое время в их нахимовской жизни.
3: Я просто думаю, что ты, да, что-нибудь добавишь.
2: Абсолютно, потому что впервые за месяц они наконец-то отправились домой. И мне кажется, это самые сладкие выходные, которые у них только что сейчас были, потому что вот этот весь сентябрь, как, знаешь, называется, установлен установочный период, и проводили они его безвылазно по традиции на территории Нахимовского училища.
3: В Мурманске будет ограничено движение через железнодорожный переезд, который находится на улице Лобова, поэтому внимание автовладельцев. Пресс-служба Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги об этом сообщает в связи с проведением ремонтных работ в зоне железнодорожного переезда в районе улицы Адмирала Флота Лобова. 26 сентября по 5 октября движение транспорта ограничено. Осуществляться только по одной полосе.
2: Давай будет. Еще раз сроки нам.
3: До 5 октября.
2: А с какого?
3: Уже ограничено. Спасибо. С 26 сентября по 5 октября переезд на Лобово. Так, и что-то я еще хочу сказать. А, и вот дополнительно информируют о том, что в период сейчас... Так, это нам уже не важно, потому что сегодня на календаре 28. Ты понимаешь, мне кажется, что сегодня просто 27 сентября, поэтому эта новость была бы актуальна. Но нет, сегодня на календаре 28 сентября.
2: Ну ты расскажи, что мы пропустили хотя бы.
3: Это не важно, там просто, да, в ночные часы определенным образом движение было организовано. Но, ребята, все, по 5 октября Адмирал Флота Лобова переезд, движение по одной полосе осуществляется.
2: Если там будут какие-то сложности на этой части дороги, нам, пожалуйста, рассказывайте. Да, естественно, как там все сейчас происходит, насколько там плотно и сложно, мы традиционно в этом эфире будем рассказывать.
3: Да, и теперь немножко из области образования города Мурманска. Напомню, что вчера в России отмечался День воспитателя, День всех дошкольных работников. Если это для вас актуально, не забудьте сегодня сказать добрые слова в адрес дошкольных работников. Ну, а совсем скоро будем отмечать День учителя 5 октября. Это следующий понедельник. И вот новость по этому поводу. Директор гимназии номер 10 в Мурманске стала лауреатом конкурса «Директор года России 2026». Завершился первый тур заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса. По его результатам директор гимназии номер 10 Ольга Дзюба вошла в число 5 сильнейших директоров страны. Накануне в гимназии Примакова в Москве состоялся второй заключительный тур. Ну и лауреатом предстоит ряд испытаний. Ну, а итоги этого конкурса и победителя уже назовут 1 октября.
2: Так что будем следить, получается, за
3: Конечно,
2: новостями.
3: Конечно, нам все это очень любопытно и интересно.
2: Если что, я аплодисменты уже приготовил. Мало ли, какие новости к нам придут.
3: Слушайте, на самом деле, это все новости к этому часу. Еще будет выпуск новостей в 12, 14, 16 часов. Еще будут разные другие новости. Держим руку на пульсе. Но вы оставайтесь с нами. Сами знаете, где на 104.5.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: в Мурманске.
1: Рогозерская, 34А.
0: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Верханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
2: По нашей традиции мы уже после выпуска новостей проводили пассажирский поезд, который уезжает из нашего Мурманска, хотя сегодня мог бы, если... Если честно, и не уезжать, потому что, ну, какая-то превосходная, идеальная картинка у нас сегодня складывается, пока, по крайней мере, не выйдешь на улицу. Не знаю, как там сейчас на самом деле, но если смотреть только на показатели, только на цифры, плюс

0: 9 градусов у нас в моменте, что для вот этого сезона, для этого времени года, прямо-таки, ну, блистательный результат.
1: Ну, и сегодня мы ожидаем еще побольше повышения температуры, до плюс 11 обещают нам, но и ветер, знаете ли, сегодня тоже такой ощутимый.
0: Ветер южный, 3,7 метра в секунду, но и самое важное, что, возможно, чуть подпортит впечатление от сегодняшнего понедельника, пока таким благостным и благополучным собирается казаться, к завершению дня нам дождь рисуется,
1: да.
0: Посмотрим, сбудется или нет, но вот ты знаешь, что касательно дождей, всегда обычно прогноз погоды попадает прям в копейку в Мурманске. Если обещают что-то приличное и хорошее, сомнительно. А вот осадки, понимаешь, сбываются вообще каждый раз, когда они нарисованы.
1: Ну давай глазочком завтрашний день тогда заглянем.
0: Смотри, Екатерина.
1: Но если только поутру будет дождь, ну а дальше все прилично и даже до плюс 12, но это завтра.
0: Ну давайте сегодняшним днем наслаждаться, потому что если посмотреть просто вот на линию нашего залива, ну какая-то абсолютно южная картинка, видимо.
1: Абсолютно, слушайте, даже дымка такая, знаете, от солнца, которое...
0: Абсолютно верно. Именно она, мне кажется, это ощущение и дает. Надеюсь, что там внизу, на улице, действительно так же приятно.
1: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки достали, приготовили и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8 ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
2: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
3: Будильники помогают проснуться. Но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: учителя новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Новость, которая вроде отправляет нас к только что прошедшим выходным. Ученые выяснили, почему мозг не любит бодрствовать после полуночи, а вы его, Екатерина, заставляете.
3: У меня бывает, да.
2: Ученые предполагают, что после полуночи мозг может сильнее концентрироваться на негативных эмоциях, а контроль над импульсивными желаниями и рискованным поведением ослабевать, Екатерина.
3: То есть?
2: По версии ученых, дело не только в усталости. После наступления темноты внимание может сильнее переключаться на всякие негативные стимулы. При этом, по мнению авторов гипотезы, когда к этому добавляется еще и недосып, то эффект может прям усиливаться.
3: Ну, недосып в любом случае усиливает все.
2: Все демоны начинают тут же из себя лезть и проявляться. При этом авторы деликатно... Да, ага, начинают деликатно подчеркивать. Пока не
3: недосып... Ты откуда знаешь?
2: Да, это чувствуется по тебе. Ты только сторис посмотри, понимаешь, в твои глаза взгляни, и там начинают тут же у тебя появляться.
3: А вот и посмотрите сторис, а потом напишите, что думаете по этому поводу.
2: Пока недостаточно данных, чтобы точно определить, какую роль в таких изменениях играют циркадные ритмы, пока про который мы здесь регулярно рассказываем, а какую просто обычный недостаток сна, темнота или другие обстоятельства. В общем, ученые будут дальше это дело исследовать.
3: В общем, вывод какой, друзья мои? Ложитесь спать вовремя и не позволяйте недосыпу захватить вас. Вот
2: как в старом советском анекдоте, нефиг выделываться, Мария Ивановна, да, ложитесь спать, пожалуйста.
3: Вот-вот. Ученые предложили печатать живые дома из дрожжей, где бы вы думали, конечно же, на Марсе. Инженеры разработали состав строительного биоматериала из песка, желатина и дрожжи и успешно протестировали его уже в условиях марсианской атмосферы. Изготовление такой смеси сократило потребление энергии по сравнению с традиционным плавлением местного грунта. И ранее они хотели все-таки, вернее, предлагали вот из марсианской пыли все вот это дело строить. Но потом говорят, нет. Биологи давно пытались приспособить для строительства живые организмы, и вот все у них сложилось. Смешали песок с жидким клеем из свиного желатина, генетически модифицированными пекарскими дрожжами, и получилась самая настоящая скала.
2: Но они же как-то же деньги получают на эти вот исследования. Как они это объясняют?
3: Я не знаю, как вообще им в голову приходит вот это все замешать и что-то построить.
2: А это несложно, нужно просто после полуночи всем этим заниматься,
3: вот тогда не то.
2: Не то из тебя начнет проявляться, это точно. Ученые доказали, что мальчики и девочки по-разному смотрят на мир с самых первых часов жизни. Такое исследование провели психологи Кембриджского университета. Для этого они организовали работу с участием 130 младенцев. А теперь, Екатерина, приготовься. Сейчас
3: будешь делать.
2: В первые часы после рождения малышам показывали два видео бок о бок. Движущееся человеческое лицо и маятник Ньютона. Подвешенные металлические шарики, которые раскачиваются под действием силы тяжести. Все дети, независимо от пола, чаще смотрели на лицо. Но девочки в среднем уделяли ему большую долю внимания, а вот мальчики дольше наблюдали за шариками. Поскольку эксперимент проводили спустя буквально считанные часы после родов, до какого-то жизненного опыта и социальных ожиданий, то в основе лежали только внутриутробные факторы, уровень гормонов и гены. И вот теперь, понимаешь, самое интересное в этой новости. Вот представляешь, каково это? Спустя несколько часов после родов к твоему ребенку подходят ученые и говорят: смотри, два видео. Какой он тебе нравится больше? Как тебе ощущение, Екатерина?
3: Да какое тут уж ощущение? Там бы в себя прийти в первые часы после этого действия.
2: Новая работа репликации исследований 2000 года, которую также проводили кембриджские психологи, и тогда картина была вот точно такой же. Внимание, вопрос. Зачем продолжать мучить младенцев?
3: Согласна.
2: Вот теперь, дальше. Мне кажется, можно остановиться, уважаемые психологи из Кембриджа.
3: Так, друзья мои, названы самые страдающие от гриппа профессии. Роспотребнадзор призвал сотрудников магазинов все-таки обратить внимание и быть внимательными к себе и к своему здоровью. Да, сотрудники магазинов, общепита и подобных сфер из-за постоянного контакта с большим количеством людей находятся в группе риска при эпидемии гриппа. По данным экспертов, проще всего заболеть на работе, в торговых точках, через кассы, залы. Каждый день сотни покупателей проходят. Напомню, в Мурманске продолжается прививочная кампания. Будьте бережны к себе, друзья.
2: А вот к чему эта новость сейчас у нас была. Это красиво, это деликатно, но очередное напоминание, что кассы самообслуживание прям тема.
3: Вообще.
2: Если вы до сих пор стоите к тете, если вы, конечно, к тете хотите постоять, это вообще тут не осуждаю, безусловно. А если покупаете до сих пор только с помощью женщины сердобольной, это, конечно, вопрос.
3: Ну, мойте руки, друзья.
2: Попробуйте кассы самообслуживания.
3: Очень удобная история.
2: И заодно болеть будете меньше.
0: Это действительно новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт,
4: как расходуются средства,
3: какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
6: на Power Hit Radio.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
8: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной.
9: В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
10: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
11: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
12: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
13: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
14: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Кому годовой абонемент на матч хоккейного клуба «Арктика»? Если вам понимаете, что это нужно, абсолютно точно, звоните к нам в студию 488-448. Есть у нас уже звонок прямо вот так вот сразу, резко и лихо. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе, Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий. Напоминаем на всякий случай в экспресс-формате, что будет у нас с вами сейчас происходить. Обсуждаем с вами 28 сентября, это сегодняшний день, если что, на календаре. Мы вам будем говорить про события сегодняшнего дня и факты, связанные с этими самыми праздниками, днями рождения. Вы нам свое «да» или «нет», в зависимости от того, согласны вы или не согласны с тем, что мы озвучиваем. Желаю вам удачи. Будем...
2: Да. Я хотела сказать, что Юрию придется постараться, потому что Андрей с нами играл, и ох, как много правильных ответов выдал.
1: Вот, в принципе, ты и сказала. Желаем удачи нашему игроку. Ну что, вперед, поехали. Никита Гусятник по народному календарю. Если гусь нос под крыло прячет, это к ранней зиме. Верите в такую примету?
3: Да.
1: А если гусь заговорил сам с собой и с тобой, значит, праздник у тебя сегодня удался. 28 сентября – день работника атомной промышленности в России. Первым ледоколом с ядерной энергетической установкой был Вайгач. Все верно?
3: Нет.
1: Конечно, нет. Первым был Ленин. Как бы это ни звучало, да. Северный вопрос. Для вас 40 лет назад создан клуб авторской песни «Пять углов», ну а детский клуб бардов в Мурманске называется «Гравицапа». Да или нет?
3: Нет.
1: А их фестиваль «Маленький фонарщик». Честное слово, это не мы придумали. Это другие люди. В 1618 году открыт первый в мире ломбард, и его клиентами были даже короли. Верите в такое?
3: Да.
1: Хотя бы это человеческое им не чуждо, это точно. 35 лет назад в Тушино прошел фестиваль «Монстры рока», и зрителями стали 600 тысяч человек. Да или нет?
2: Монстр,
1: и это по самым скромным подсчетам. Очень. Кто-то говорит и про 1,5 миллиона зрителей. 2008 год состоялась первая ночная гонка Формулы-1, и сложности с освещением решили запуском больших светящихся шаров. Верите в такое?
3: Нет.
1: Да вот вы зря, потому что, видимо, благодаря им все и прошло вполне себе благополучно, и Фернандо Алонсо стал победителем. В этот день родился театральный режиссер Георгий Товстоногов. Его именем назван Большой драматический театр в Петербурге. Есть такое?
3: Нет.
1: Вот вы зря. А он им все-таки руководил 33 года. Да, решили ему за заслуги перед большим драматическим выдать, как говорится. 50 лет сегодня российскому бойцу Федору Емельяненко. И он оставался непобежденным на протяжении почти 10 лет. Припоминаете такое?
2: Непобежденный. Да.
1: Уникальное достижение для бойца тяжеловесов ММА. Но у нас закончилось время. Да и вопросы, если честно, тоже истекли. Что там у Юрия сегодня?
2: Юрий, ну что, три промашки у вас сегодня. Не будем вот это вот скромничать и говорить что-то. Да, нет, подсчет. Три промашки есть у Андрея. Ни одной промашки, Юрий. Вы знаете, что сделать еще до этой недели. Ну, а Андрею мы сейчас будем звонить.
1: Абсолютно верно. Ну и аплодисменты традиционные нашему слушателю. Разыгрывать абонементы будем мы и завтра, в том числе. Так что 9.50, 10.50, выбирайте любое удобное и приятное вам время. Дозванивайтесь к нам, будем с вами играть. Хорошего дня, Юрий, спасибо, что сегодня были вместе
2: да,
1: с нами.
2: Спасибо.
1: Ну и давай напомним, Катерин, что матчи хоккейного клуба «Арктика» станцуют. Ну, в принципе,
2: станцует,
1: как пойдет,
2: тоже,
1: это
2: да.
1: Точно. Да.
2: 9 октября уже первая игра. Будут играть «Динамо», «Карелия», город Кондопога. И все это на нашем домашнем стадионе.
0: Фактомат.

0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна. Песня дня.
1: Крутая песня сейчас играет.
2: Да, сегодня у нас день рассматривания мелочей, но песни про «Боже, какой пустяк» нет у нас в ротации на Пауэр-хит-радио.
1: Что ж такое-то?
2: Так что у нас сегодня Мадонна играет, хотя для нее, если честно, никакого повода и не нужно.
1: Согласна.
2: Просто как королева может появиться, тем более буквально сегодня ночью она взяла 7 премий VMA. Ты представляешь?
1: Нет.
2: А сколько ей лет? 158
1: вот
2: уже
1: так
2: примерно.
1: Новости, вот так новости. Между прочим, сегодня еще и Всемирный день новостей. Ну, угодил, конечно.
2: Так что это очередное напоминание о том, что не нужно сдаваться вообще никогда, не смотрите на свои цифры в паспорте и просто идите вперед. Вам там в конце воздастся, например, семью премиями. Подумаем об этом, пока услышимся завтра утром. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. Доля китайских автомобилей в структуре угонов выросла с 1 до 27%. Аналитики экосистемы решений для безопасности «Дельта» сообщают, что чаще всего среди китайцев угоняют «Черри», а основным способом завладения машиной остается перехват сигнала штатного ключа. Самой угоняемой моделью среди всех назван Kia Stinger, чья доля в структуре угонов достигает 14%, а среди часто похищаемых марок также Lada и Lexus. При этом возраст машины, как считают аналитики, влияет на риск сильнее марки. Автомобили старше 4 лет составляют 57% угонов, а младше года лишь 3%. Такой разрыв в компании объясняют тем, что со временем накапливаются сведения об уязвимостях штатной электроники. К 4 годам эксплуатации обычно уже известны слабые места иммобилайзера, прошивок, ЭБУ и систем с брелоком, а способы взлома оказываются отработанными. Более половины зарегистрированных случаев связаны с корпоративным автопарком. Служебный транспорт чаще остается на неохраняемых стоянках в нерабочее время, а его исчезновение могут заметить не сразу.
0: Акселератор.
4: Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на 6 континентах. Общий пробег составил почти 100 тысяч километров. При этом, как сообщает Мотор 1, за всю дорогу не случилось ни одного технического сбоя. Сертификат представителей Книги рекордов вручили на выставке в Ганновере. Маршрут занял 445 дней. Стартовала поездка 1 июля прошлого года там же, в Ганновере. Ведь там и выпускает ID.Buzz. По пути машина сделала более 300 остановок на зарядку и переправилась морем 16 раз. Дополнительная проверка показала, аккумулятор сохранил 95% первоначальной емкости. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Без обеда и выходных. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.7.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5.

0: на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. 104.5 FM. Get the hits.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманской области стартует третий этап программы «Туризм для своих». Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании. С 15 октября и до конца года бесплатными поездками планируют охватить более 7 тысяч жителей региона. К популярным маршрутам прошлых этапов добавили новые, в том числе со стартом из разных муниципалитетов – из Никеля, Полярного, Североморска и других. Как сообщает ГТРК «Мурман», новинкой сезона станет проект со Сбером – гарантия поездки за северным сиянием. При бронировании жилья на дом клика двух ночей сервис отследит появление сияния. А если его не будет, гость получит бонусы. Ремонтные работы на железнодорожном вокзале Мурманска продолжаются. Комплексно обновляют кровлю, фасады, верхнюю и нижнюю галереи здания. Особое внимание уделят доступности вокзала для маломобильных граждан. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, вопрос доступности пассажирских платформ прорабатывается совместно с профильными организациями. Одновременно ведутся работы на нижней привокзальной площади. Там меняют асфальтовое покрытие, монтируют ливневую канализацию, устанавливают бордюры и готовят основание тротуаров. Пространство получит современное освещение и понятную навигацию. На базе Мурманского областного перинатального центра открыли представительство ЗАГСа. Теперь при выписке можно получить свидетельство о рождении ребенка. Ранее для этого нужно было идти в отдел записи актов гражданского состояния при администрации города. Первый же день работы отделения выдали 9 свидетельств о рождении. Первый документ получила многодетная мама. В ее семье родился третий ребенок – мальчик. Свидетельство о рождении можно получить вне зависимости от места жительства мамы, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Полина Гагарина и группировка «Ленинград» поздравят мурманчан с Днем города. 4 октября Мурманск отметит 110-летие со дня основания. Театрализованное представление состоится на центральном стадионе профсоюзов. Ну а подарком станет выступление певицы Полины Гагариной, Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
3: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
4: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армада». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 6086.

0: Реклама.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
5: Your number one hit music station. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Get the hits.
8: In 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power
2: 104.5 FM.

0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
5: 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You are listening to Power Hit Radio.
2: Get the hits.
3: Get the hits.
4: Get the hits.

0: Реклама.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Цветочная сеть «Флор». «Оранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
3: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
4: Запрещено для детей.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
5: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Алекс Уоррен, Hemorrhoid Eyes.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Power. Heat Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: The best music. Radio station
8: 104.5 FM.
7: Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Кейт, Бобби Харви и Сэм Харпер «Satisfy You».

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске на улице Академика Павлова завершают ремонт дороги. Готовность объекта 90%. Подрядчик завершил обновление дорожного полотна на проезжей части и тротуарах. Остались работы по благоустройству и установке тактильной плитки. Министр транспорта Мурманской области Юлия Полиектова положительно оценила работу подрядчика. Глава города Иван Лебедев отметил, на улице Павлова идет отбор проб для экспертизы. Подрядчик выполнил свое обещание, завершил основные работы к концу сентября, раньше контрактного срока. Кроме того, на улице Радищева, которую также ремонтируют в рамках национального проекта, на данный момент готовность объекта оценивается выше 50%. Сейчас рабочие производят замену люков, укладку выравнивающего слоя асфальтового покрытия. 1 октября 2026 года в Мурманской области изменятся тарифы на коммунальные услуги. Предельный индекс роста составит 15%. Повышение затронет холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами. При этом вся квитанция автоматически на 15% не вырастет, как сообщает ТВ-21. Индекс касается именно коммунальных услуг, а расходы на содержание общего имущества, капитальный ремонт и некоторые дополнительные услуги регулируют отдельно. Кроме того, итоговая сумма зависит от объема потребления. Северянам рекомендуют внимательно сравнивать октябрьскую квитанцию с предыдущей и проверить тарифы и объемы начислений. В Мурманской области в этом году обновили более 200 пространств в 30 детских садах. В учреждениях создают современную доступную среду для развития детей, в том числе для воспитанников с особенными образовательными потребностями. В этом году на обновление пространств направили более 670 миллионов рублей. Победителями отбора в этом году стали 20 дошкольных учреждений. В детском саду номер 4 в здании на улице Чумбарова-Лучинского создано пространство «Уникум Малыш». Обновили детский сад номер 50 на улице Полярной. Зори. В прошлом году отремонтировали крышу, фасад, внутренние помещения, благоустроили территорию. В этом году появилась новая мебель и оборудование. Обновление продолжилось. Как сообщает правительство Мурманской области, в регионе обеспечена 100% доступность детских садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Мурманская область присоединилась ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. Старт был дан в долине Уюта. Там собрались более 500 участников. Среди них профессиональные атлеты и любители бега. Как сообщили организаторы, в области на старт вышли 51 юный спортсмен. Дождь никого не испугал. Ну а всего в Мурманской области в кроссе-нации приняли участие более 700 человек. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
0: Если села батарейка,

0: Здравствуйте всем! Добрый день! Последний понедельник сентября. Вот он, каким оказался. Погожим, приятным. Буду любоваться им в окно студии на Коминтерна 7. Меня зовут Мария Фрейман. Дежурю сегодня до 17 часов. Помните свои школьные дежурства, чтобы тряпка там или губка всегда были влажными, чтобы посторонних надписей на доске не было, чтобы в коридоре никто не плевался и не бегал на пауэр в дневном эфире. Все несколько иначе. Моя задача – принимать ваши сообщения с музыкальными заявками и находить эти песни в фонотеке, вживлять их в плейлисты, зачитывать ваши приветы и поздравления. Это формально, вот что обязано, но есть ведь еще и душевная составляющая. Так вот, делаю все это с радостью, с превеликим удовольствием. Хочется общаться, улучшать всеобщее настроение, так что присоединяйтесь, помогайте мне. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, сообщения с комплиментами, с приветствиями и музыкальными заявками можно отправить вот с помощью этих ресурсов. То есть аж три возможности, три способа доставки есть. Ну и номер телефона 488-448. Всегда напоминаем на тот случай, если вы за рулем и что-то там на дорогах происходит, отчего бы не предупредить земляков, мурманчан, водителей. Всем желаю отличного дня и начинаем.
1: Если выжат как лимон,

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... This is... This is... Power, power, power.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточно-объездная дорога 212 603 311.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография,

0: 3.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
3: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске сейчас плюс 9 градусов, ветер юго-западный, в порывах может достигать 10 метров в секунду. Завтра, 29 сентября, на территории региона синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Небольшой, местами умеренный будет дождь, а вот днем на юге области, в центральных районах, очень даже сильным он может быть. Ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 13. Это была информация по всей территории нашего региона. Что же в Мурманске 29 сентября? В Мурманске облачная погода.

Года днем возможен небольшой дождь, ветер будет южным, юго-западным, умеренным, и днем воздух прогреется от 10 до 12 градусов. Напомню, что сейчас за окном плюс 9. Спонсор прогноза погоды представляет приложение Терибас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить. Морские туры. Морские туры в приложении Терибас. ООО Терибас Тур, ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5. Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

Далее на 104.5 очаровательный Тедди Свимс не оставляет равнодушным никого, кто переживает прекрасные чувства любви. В его песнях это всегда драма, всегда все на острие атаки. Ну, в общем, настоящий певец влюбленного сердца. И, да, его композиции даже многолетней давности, они пользуются популярностью. Что уж говорить о тех, что относительно недавно у нас появились. Будем сейчас вместе с ним переживать плохие грустные сны. О треке вспомнила Лидия. Вот для нее и всех нас, поклонников Тедди Свимса, Bad Dreams.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский, 27Б и Фролово, 24А. 25-25-50.
5: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Роиксоп, норвежская команда из Тромсе. С 98 года и по сей день творят. Есть суперхит у этого дуэта 2014 года. Называется «Вновь она». Наверняка слышали его в медленной, грустной версии. Будем слушать ремикс пободрее, но суть-то та же. А

0: Публикуем на выходных. Особо любопытные могут знакомиться с ассортиментом раньше других, не в эфире, а в информационном канале во ВКонтакте по Архитрадио. Там, да, не полные версии треков, но понять, что к чему можно, какой у песни потенциал, так уж точно.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: 28 сентября уже сегодня не просто так напоминаю, а тем слушателям, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, потому что они могут принять участие в нашем конкурсе, который называется «Я рисую свинги мебель». И в сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Да, могут принять мальчики, девочки, юноши, девушки до 14 лет. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора и приз Алиса Яндекс. Станция. Плюс к этому каждый месяц с помощью лотереи мы разыгрываем сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». И это происходит среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Если прислал работу ребенок годик с плюс или там 13-летний молодой уже человек, хочется сказать, да, то вот их шансы уравниваются таким способом, потому что приз в виде сертификата определяет счастливый жребий. А главный приз проекта – это сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от Венги в детскую комнату. Он будет разыгран при помощи лотереи, опять-таки, среди абсолютно всех участников конкурса, то есть этого сезона, да, нашего 31 декабря. Вот такой будет подарок под елочку. А подарок, который накануне дня рождения города, можно будет получить 2 октября. Это вот уже пятница. С 18 до 18.30 мы будем в прямом эфире. Члены жюри, я как ведущая, мы все это произведем. Рисунок один, вот, который будет награжден Алиса Яндекс.Станция, выберем заранее. А второй сертификат, это уже прямо во время эфира. Так что обязательно прочитайте правила конкурса, они в группе ВКонтакте Пауэрхит Радио. И фото детских работ присылайте сообщениями в нашу группу ВКонтакте. Да, мы формируем альбомы. Как только поднакапливается у нас определенное количество рисунков, раз в неделю мы пополняем, да, обновляем эти альбомы и делаем соответствующий пост. И вы можете сами посмотреть. О, да, точно, вот работу присылала пару дней назад. Вот она зафиксирована, все есть. Ну, а кроме того, стараемся оперативно вам всем отвечать. Так что вдохновляйте сами, вдохновляйте своих детей. Пусть это будет приятным осенним приключением. Ну, естественно, актом бескорыстного, прекрасного творчества. Всем желаем удачи.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Дневного эфира программы «Empower Your Day» постепенно приближается к финалу. Впереди еще целых два. Продолжаю зачитывать ваши приветствия. И вот привет всем мурманчанам передает бывший житель славного Мурманска Семен. Пишет, что теперь я житель Вологды, но Мурманск люблю и вспоминаю с благодарностью. Понимаю, почему вы так отреагировали, объявление услышали. Да нет, нельзя прислать взрослому человеку рисунок. Только если у вас есть дети, и они рисуют. То, пожалуйста.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

возвращаемся из Италии в Мурманск. У нас здесь несколько иной вайп, но не такой расслабленный, конечно, этот атмосфер, но ничто нам не может помешать слушать развеселые песни в 104.5 до дневном эфире. Мало того, что слушать, еще их заказывать под себя. То есть создавать ту самую атмосферу, которую хочется, просится душа. Есть сайт приложения группы ВКонтакте. Музыкальные заявки оформляйте обычным сообщением, указывайте имя исполнителя, название композиции и отправляйте. Здорово будет, если еще пару строк напишите, в честь чего песня звучит, кому посвящается, может быть, есть какой-то повод замолвить добрые словечки в адрес своего коллеги, близкого, родного человека, да кого угодно, хоть про самого себя. Все это пожалуйста. У нас впереди еще целых 2 часа. Кстати, в этом часе у нас будет рубрика «2 минуты с пользой», так что ориентировочно в 15.30, 15.35 что-то новенькое, любопытное мы еще узнаем. Your number one hit music station. Power Hit Radio.

Вот новое сообщение, оно же поздравление. Володя пишет: всем доброго дня, моему сыну сегодня 17 лет. Вот годы-то летят, я в шоке. Да, осознавать, что твой ребенок, который еще, казалось бы, ну, вчера был совсем малепуськой, уже молодой человек, да, или там девушка, это всегда, конечно, какое-то такое особенное чувство, да, вот в эти даты охватывает тебя. Итак, день рождения, 17 лет, молодому мурманчанину. Прекрасно. Володя, поздравляем вас и вашего сына вот с таким праздником. Желаем ему счастья, здоровья, влюбленности и удачи. В непростые времена живем. Пусть во всех делах вашему сыну сопутствует удача. Ну и Марк Рон.

Далее моя Мишель и Баста уж удивили, так удивили этим летом. И через 20 секунд порадует нас, особенно Иришу, потому что изначально трек предназначается в программе Power Today для нее. Ксения пишет, что лучше подруги не найти. И желает Ирише легкой рабочей недели и всем нам хорошего настроения.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске потеплело и уже плюс 13 показывает нам уличный термометр. Ветер юго-западный тоже, правда, усилился до 12 метров в секунду. Сейчас, завтра, 29 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем будет небольшой, местами умеренный, а вот на юге области, в центральных районах, сильный дождь, ветер юго-западный умеренный. Ночью столбик термометра поднимется до 10 градусов выше 0, а днем до 13. В Мурманске облачная погода ожидается. Завтра небольшой дождь возможен. Ветер будет умеренным, теплым. От 8 до 10 градусов выше 0 это в ночные часы, а днем воздух прогреется до 12 градусов. Сейчас за окном плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Для тех, кто не может до сих пор продрать глаза, включиться в работу, как-то взбодриться эспрессо. Ну и после рекламного блока послушаем мощный вокал Бекки Хилл. Такие планы на ближайшие 5 минут. О своих планах всегда можете рассказать в свободной форме. В дневном эфире у нас такое неформальное общение, так что рассказывайте, как поживаете, чем наполняете этот день и вообще, что с настроением.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51. В этой программе расскажу вам, как русский хирург превратил замороженные тела в первый трехмерный атлас человека. У моей младшей дочери на втором курсе медицинского университета началась топографическая анатомия, и она все уши прожужжала про атлас Пирогова. Теперь моя очередь делиться с вами. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». В середине 19 века все анатомические руководства создавались на основе вскрытий свежих трупов. Но как только хирург вскрывал грудную или брюшную полость, органы смещались, а значит теряли истинные очертания. Выдающийся русский хирург Николай Пирогов понимал, что такие рисунки вводят учеников в заблуждение. Это и побудило его искать принципиально иной способ фиксации анатомии. Решением стало заморозить тело до твердости камня, а затем распилить его на тончайшие пластины. Пирогов лично руководил процессом. Трупы выдерживали при температуре около минус 25 градусов в течение 2-3 суток. Распилы выполнялись механической пилой, сконструированной так, чтобы она давала срезы толщиной 5-10 миллиметров. Чтобы получить объемную картину, каждый труп распиливали в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Вы только вдумайтесь, какой это титанический труд. Но так родились сотни препаратов. Оставалось перенести эти замороженные срезы на бумагу. Пирогов накладывал на поверхность каждого распила стекло или прозрачную бумагу, расчерченную на квадратную сетку, затем обводил контуры всех видимых структур, мышц, костей, сосудов, внутренних органов. Эта сетка служила системой координат, позволявшей с математической точностью перенести изображение в натуральную величину на итоговый лист. Комбинируя срезы из разных плоскостей, можно было восстановить взаимное расположение органов с недостижимой ранее точностью. Результатом многолетнего труда стало издание, увидевшее свет в 1852-1859 годах «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях». Это 4 тома, 224 таблицы и более 1000 рисунков в натуральную величину. Сам Пирогов с гордостью отмечал, что положение многих органов – сердце, желудка, кишок – оказалось совсем не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях. «Атлас» стал настольной книгой для нескольких поколений врачей по всему миру. И до сих пор студенты медицинских вузов учатся по этим атласам. В наше время заслуги любого ученого измеряются в Нобелевских премиях. Николай Иванович Пирогов ушел из жизни до ее основания. Иначе он, несомненно, стал бы рекордсменом по числу этих наград. Знаменитый хирург был пионером в области применения наркоза при операциях. Ему принадлежит идея накладывать гипс при переломах. До этого врачи использовали деревянный лубок. В военную историю Пирогов вошел как основатель военно-полевой хирургии, а в качестве педагога Николай Иванович известен тем, что добился отмены телесных наказаний в российских школах. Это произошло в 1864 году. Но и это еще не все. Самое оригинальное изобретение Пирогова – Институт сестер милосердия. Именно благодаря ему больные и раненые получили самое целебное лекарство – женское внимание и заботу. А прекрасные дамы обрели стартовую площадку для триумфального шествия эмансипации по всему миру. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Камелия, румынская вокалистка и автор песен. Кстати, пару недель назад у нее был день рождения. Будем слушать трек «Примавара». Первый раз переводится, да? И это такое признание, что вот ей хорошо в жизни, так впервые. Это потому, что рядом именно он, солнечный свет, морской ветер и твои слова «Я тебя люблю». Об этом думала Камелия, когда создавала трек «Примавара».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
2: Вход по предварительной регистрации.
1: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
2: Без возрастных ограничений.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Сила твоего дня.

всех нас с днем новостей и доступа к информации поздравляет Степан. Желает правдивых новостей и знать всего да побольше. Главное, чтобы в голове места хватило. Там, где живет наш слушатель Степан, там прекрасный теплый сентябрь, и он продолжается, но уже так заканчивается, справедливости ради. Вставлю я такую вот шпилечку, да, золотая осень. Маленькие путешествия есть в ассортименте у Степана. И одно такое состоялось на выходных. Сейчас буду разглядывать эти чудесные фотографии. Энергия на неделю тоже есть, докладывает Степан. И чего желаю всем мурманчанам. Слушать будем Алексея Сонера. И напомню всем, что в 16 часов в Power Today выпуск новостей. Екатерина Новикова сбивается с ног, уже спешит в студию, чтобы порадовать нас информацией о том, что же интересного произошло и происходит в Мурманской области сегодня.

2 минуты с пользой. Давайте отвечу. Вдруг кому-то еще это интересно. 2 минуты с пользой. Это рубрика у нас. Она в 9 утра, в 15.35. Ориентировочно повторяется в эфире по воскресеньям. А если нет возможности в это время послушать пауры, то вот можете всегда зайти в информационный канал во ВКонтакте, по Архитрадио. Мы там публикуем такую оптом раз в неделю, по пятницам, за всю неделю эти подборки делаем. Так что 2 минуты используя, если что-то интересное конкретное, там это можно найти.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске идет подготовка к празднованию 110-летия города. Об этом на оперативном совещании доложил глава города Иван Лебедев. Праздничная программа начнется 2 октября с торжественных мероприятий для почетных граждан Мурманска. В воскресенье 4 октября состоится международная конференция «Города-побратимы». Встреча пройдет при участии делегаций из Минска, Харбина, Пскова, Смоленска, Новороссийска и Ляньюньганя. По итогам конференции планируется подписание 11 соглашений о межмуниципальном сотрудничестве. В этот же день пройдут и спортивные события, которые откроют легкоатлетический забег «Кола Мурманск». Центральными площадками празднования станут общественные пространства, центральный сквер, сквер на улице Ленинградской, а также улицы профсоюзов Пушкинская и Ленинградская, объединенные единым сценарием праздника. Ну а главной площадкой вечерних мероприятий станет центральный стадион профсоюзов. Программа для мурманчан подготовлена известным спортсменом и продюсером Ильей Авербухом. Подарком мурманчанам станет выступление популярных артистов группы «Ленинград» и Полины Гагариной. Депутаты Горсовета Мурманска поддержали организацию сотрудничества с Новороссийском и Смоленском. Вопросы обсуждались в ходе очередного заседания. Во время обсуждения совместной работы с Новороссийском говорилось о ее портовой составляющей. По поводу Смоленска также было озвучено, что сотрудничество ведется, но не было закреплено официально. Мурманская область заняла второе место по модернизации сетей водоотведения в нашей стране, по данным Фонда развития территорий. С 2022 года при федеральной поддержке обновлено более 26 километров сетей водоотведения. В этом году работа продолжится. В Мурманске и в Кольском округе приведут в порядок свыше 14 километров инженерных коммуникаций. Как сообщает АИФ Мурманск, за последние 7 лет заменили около 375 километров инженерных сетей, из которых около 150 километров – объекты водоснабжения. Для центрального бассейна Мурманска ищут нового подрядчика. Власти Мурманской области проводят повторные торгово-закупочные процедуры. В Минстрое региона сообщили, что сейчас идет процедура по определению подрядчика, после будет заключен контракт и подрядчик приступит к капитальному ремонту. Согласно данным единой информационной системы закупки, начальная стоимость контракта составляет более 1 000 000 000 рублей. Подрядчик должен выполнить капитальный ремонт плавательного бассейна в Мурманске до 30 ноября 2027 года, сообщает «Вечерний Мурманск». Третий дом для мамы появился в Мурманске. Руководитель Центра защиты материнства «Колыбель» Юлия Трифонова рассказала о том, что в новом доме отремонтировали комнаты, оборудовали детскую игровую. Также там появились специальные кабинеты для консультации психологов и юристов, для проведения мастер-классов, тренингов. Дом для мамы сможет принять 11-12 семей с детьми и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

конце предыдущего часа зачитывал вам сообщение от Степана, и вот уже Виктория передает вам, Степан, привет. В общем, да, Power Today — такой обменный пункт приветами, пожеланиями, настроением и так далее. Меня зовут Мария Фреймонт, впереди у меня еще час, ну почти час дежурства у микрофона в студии Power Hit Radio, и в это время я планирую делать все то же самое, что делала, начиная с 14 часов, то есть принимать ваши сообщения, музыкальные заявки, находить эти треки в фонотеке и ставить их в эфир, конечно, зачитывая ваши добрые слова и комплименты, адресованные друг другу, своим друзьям, жителям других городов, бывшим мурманчанам, нынешним. Все это, пожалуйста, отправляйте сообщение через сайт или наше приложение. Можно также воспользоваться группой ВКонтакте. Power.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. В Мурманске плюс 13 градусов. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Могут быть порывы. Завтра нам обещается облачная, но с прояснениями погода. Днем на юге области и в центральных районах сильный дождь. На остальной территории умеренный и местами. Ветер будет тоже умеренным. От 5 до 10 градусов тепла это ночью. Днем же воздух прогреется до 13. В Мурманске примерно такая же картина будет наблюдаться. Облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер будет южным, юго-западным. Ночью до 10 градусов выше 0, а днем выше 12. Точнее, до 12 градусов со знаком плюс. Сейчас за окном плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды. Рыбный магазин «Шеф-порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт», Мурманск.
0: And fresh music.

Музыкальные заявки, Алекс, принимайте, ваш трек прозвучит прямо сейчас, то, что хотите послушать. А вот Лиза и Мария, Майли Сайрус и Миллер, это будет сразу после рекламного блока.

0: Реклама. Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Power Your Day.
6: Let's go.

пробки продолжаются. Виктория предлагает послушать трек «Ловлю». Был в первом часе дневного эфира, но так уж и быть, поставлю на самый-самый финал. Иван вопрошает «Call me». Почему-то он вот ни разу не смог его поймать. Тоже намек понят. Сделаем.

0: прекрасная и ужасная тема будет этим вечером для обсуждения в обратной тяге. Соня Баженова ее предложила, и этим вечером именно она будет рулить эфиром. Прекрасная, но потому что речь про угощения, которые вы приносите или не приносите в свой офис, да, принято у вас так или считается чем-то непозволительной какой-то роскошью, а ужасная, потому что, ну да, вот ты приходишь на работу и понимаешь, что ты держишься, как кремень, все у тебя посчитано там в этом приложении Fit Secret или где-то еще, и все, ты идешь калория в калорию, тетелька в тетельку. Заходишь в офис, а на столе торт или какие-нибудь пряники, или еще что-то наивкуснейшее, ну и все. Опускается забрало, и ты уже не помнишь сюда. И вообще, зачем ты на эту работу пришел? В общем, заходите в группу ВКонтакте Powerhit Radio, там пост на тему вечерней обратной тяги, и пишите в комментариях, что приносят ваши коллеги, а что вы иногда приносите на работу просто так, чтобы порадовать.
1: Power Сила твоего дня.

Можно поставить новинку от Милен Фармер, да, и через 5 секунд услышите первые ноты, первые звуки. Виктория, заявку на Holy Flame, помню, в финале Power You Day услышите.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Пора, точно пора сматывать удочки. Улов в этом дневном эфире был более чем. Мне кажется, мы все новинки прошлой недели послушали. Кое-что из новинок нынешней недели послушали. Плюс нетленные хиты. Так что на любой вкус, цвет, темперамент прозвучали песни на 104.5 в программе Power You Day. Ну, дальше будет еще больше. Оставляю студию на попечении Сони Баженовой. Прощаюсь с вами и желаю вам всего

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус Азаир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: открыла новый час на Powerhit Radio. 17:04 в Мурманске. Приветствую всех настроенных на 104.5. Программа «Круиз-контроль» продолжит теперь наш эфир. У микрофона место заняла Соня Баженова, это я. Будем вместе с вами наблюдать за дорожной обстановкой. С тем лишь отличием, что вы будете наблюдать и звонить в студию, а я принимать сообщения и выдавать в эфир информацию о том, где есть сложности на дорогах Мурманска. Но по большому счету, каких-то критических сложностей у нас почти не бывает. Так, мелкие неприятности назовем их. В любом случае, звоните, пишите. Наш телефон 488-448. Приложение Power. Это тоже удобно и быстро. Особенно возможность аудиопосланий. Спонсор программы ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела». Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и легкостью этой осенью. Сомова, 11. Поехали!
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Пришло время рубрики «Автохит» на 104.5. Если вы в автомобиле, сейчас делайте громче. Песня будет, ну, шикарная просто. Будем слушать танцевальную переработку культовой песни «Butterfly» группы «Crazy Town». Я надеюсь, вы помните и группу эту, и песню. Ну, вот этому более современному треку, который мы будем слушать, уже 8 лет на минуточку, а как будто недавно Джемми пользовался популярностью на 104.5. Да что там говорить, «Crazy Town» как будто недавно совсем у нас крутился. А при этом Джемми не сделал как бы полноценный кавер, а он просто взял узнаваемую мелодическую фразу и строчки из припева Crazy Town и выстроил их, встроил их в новую аранжировку. Для многих слушателей это сработало как такой ностальгический крючок, потому что мотив мгновенно узнается, но зато песня звучит более современно. Джемми, «Butterfly» в рубрике «Автохит» на 104.5.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела». Островок уюта и заботы в Мурманске. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. Потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. «Философия тела». Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго.

0: 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед!» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio. Круиз-контроль.
3: Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: И несколько слов о погоде, тем более, что есть что сказать приятного. Плюс 13 градусов. Ну какая хорошая же погода, когда нет дождя. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. У меня такое ощущение, что на сегодня дождя и не обещали, как будто. А вот на завтра синоптики нам обещают, правда, небольшие дожди. Погода будет облачной завтра. Ветер южный, юго-западный. Умеренные температуры. Ночью 8-10, днем 10-12 градусов. В общем, опять достаточно неплохо. Повторю, сейчас столица Заполярья, плюс 13 градусов.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Да, напоминаю, что на Power Hit Radio круиз-контроль, а это значит, если вы закончили работу, если вы уже направляетесь в сторону дома, ну или не дома, а куда-то в другое место. Главное, что вы за рулем, вы на дорогах Мурманска. Если где-то какое-то затруднение, какая-то проблема, пробка, ну, хотя я надеюсь, что все-таки нет, тем не менее, звоните или пишите. Наше приложение Power специально и создано для того, чтобы аудиосообщения вы могли записывать, например, находясь за рулем, чтобы не отвлекаться от дороги.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Студия «Философия тела» – ваш личный курорт этой осенью. Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои. Продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами. Или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Получи права за 2 месяца! От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
5: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
6: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
7: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
8: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарнип 32-023-75-00-128-20.
10: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Круиз-контроль.
2: Массажная студия «Философия тела» приглашает на стоун-массаж горячими камнями. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Европейский рынок новых легковушек в августе вновь пошел вверх. Драйвером остаются электрифицированные модели. Именно они вытянули продажи, пока бензин и дизель теряли покупателей. Как пишет Reuters со ссылкой на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей, электромобили прибавили сразу 52%. Подключаемые гибриды 13,5%, а обычные гибриды чуть более 3%. В сумме на такие машины пришлось свыше 73% рынка. А вот регистрации бензиновых машин просели на 23,5%, дизельных на 23%. При этом доля китайских брендов на европейском рынке поднялась до 11%, тогда как год назад составляла 7%.
0: Акселератор.
1: Solaris S9 готовится к серийному производству. Отгрузки машин дилерам планируется начать с декабря, а в конце года российская компания официально запустит продажи новинки. Напомню, выпуск новой модели компания наладила в Ульяновске на мощностях индустриальной площадки УАЗа, которая принадлежит Solaris. Весной они рассекретили внешность этой новинки. Многое большой полноприводный автомобиль позаимствовал у ближайшего родственника. Это пикап ST9. Для того, чтобы отличаться, внедорожник получил массивный пластиковый обвес по периметру кузова. Автомобиль разработан инженерами Solaris совместно с технологическим партнером и с привлечением МГТУ имени Баумана. Сейчас первые экземпляры отправились на контроль качества и проверочные пробеговые испытания. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
3: Совершенно верно. Пробки в Мурманске восхищают, во-первых, своей немасштабностью, во-вторых, своей редкостью, а то и вовсе своим отсутствием. Круиз-контроль продолжается. 488-448, телефон студии. С вами Соня Баженова. Приветствую и желаю приятной дороги под ритмы Power-Hit Radio.

собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Даже когда за окном прохладно, в студии «Философия тела» сезон тепла и заботы. Здесь знают, как продлить ощущение летней легкости. Даже в хмурый день. Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовые обертывания наполнят кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинский услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
9: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
10: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
11: BLG. Надежность в движении.
0: Круиз-контроль.
1: Эксклюзивные методики массажа в студии «Философия тела». Секрет вашего преображения. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: на высоких позициях она и задержится. Уж не знаю, на первом месте останется или нет, но тем не менее, call me называет. Она как? Она просит позвонить. Кричит, молит, можно сказать. Как это все музыка хорошо подкрепляется. Call me. Знаете, я тоже вас прошу позвонить, но не так, чтобы без надобности, а только по причине. По причине дорожной обстановки. Если есть что сказать, звоните 488-448. У микрофона Соня Баженова. Это круиз-контроль.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

минут 6 в Мурманске. Ну все, осталось без звонков, что само по себе хороший звонок. Такой вот каламбур, потому что когда по-настоящему что-то происходит на дороге, уж вы телефон умеете обрывать. Значит, делаю выводы, что вам едется комфортно. Вот пусть так и едется. А я буду за музыку отвечать. А тем временем программа «Круиз-контроль» завершается. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела. Стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: когда слышу эту песню «Суперсоник», вспоминаю, что меня Виталий Королёв всегда так называл «Суперсоник». Так, это небольшое лирическое отступление. К делу, друзья, 18.03, московское время, мы перешли в следующий час, а значит, на 104.5 начинается программа «Обратная тяга». Тот момент, когда ты принес на работу пирог, просто так, а коллеги смотрят на него, как на артефакт из другой эпохи, и такие: «Это нам?» Ну, вместо пирога тут может быть что угодно: блинчики, зефир, грибная икра. Такое вообще возможно? Такое вообще законно? Эти люди, они просто сами себе такие щедрые, добрые, внимательные? Или это, как некоторые говорят, авторитет зарабатывают? Но даже не о людях и даже не о причинах таких вот щедрот, а немного о другом мы будем говорить сегодня в программе «Обратная тяга». Ну, действительно так, у кого-то в офисе угощение – это обычное дело, а у кого-то какая-то мифическая история, это что-то на другом языке, инопланетном. В офисе Power Hit Radio такие маленькие спонтанные радости, они всегда приветствуются, и мы к этому все хорошо относимся, и время от времени каждый из нас что-то приносит просто так, или там пошел в магазин себе что-то купить, заодно захватил коллегам килограммчик яблок или мандаринок. Ну, примерно так это все происходит. Такой вот мини-праздник сами себе устраиваем посреди рутины. А у вас как? Вот что я сегодня спрашиваю. Есть ли в коллективе традиция делиться вкусняшками, покупать коллективу что-то вкусненькое к чаю или не к чаю? Может быть, кто-то дома печет, и человек-то печет много, а есть некому, вот приносит на работу. Или у вас каждый сам по себе? Или, может быть, у вас вообще какой-то строгий рабочий режим, и что никаких разговоров, никаких чаепитий и вообще никаких вкусняшек? Рассказывайте, друзья. Постараемся собрать сегодня коллекцию офисных пищевых культур. На Power Hit Radio, напомню, «Обратная тяга». Меня зовут Соня Баженова. Всем добрый вечер.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. «Обратная тяга» на Power Hit Radio.

0: Fresh music. The power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay.

18:13. Обратная тяга продолжается. Сергей поделился своей ситуацией на работе. Напомню, мы сегодня говорим в обратной тяге о том, есть ли у вас такая традиция на работе угощать коллег. Не на праздник, не на день рождения свой, а просто так, без повода взять и принести апельсины, на общий стол положить и сказать: угощайтесь, дорогие коллеги. Это я почему такие примеры привожу? Потому что у нас на радио примерно так все происходит. Ни у кого ничего по столам особо нет, а если есть, то какие-то мелочи, все всегда для всех в общем доступе. Так вот, Сергей написал у нас: наплывами. То коллеги приносят специально на всех, то какое-то время все только для себя. Ни от чего не зависит. Кстати, а ведь может зависеть, например, от зарплаты, да? Вот деньги дали, вроде денег много, могу угостить. Если дело идет к тому, что зарплата скоро, а у тебя уже как будто не особо в кармане, то, возможно, только для себя. Все-таки от чего-то зависит. Может быть, магнитные бури или этот вот Меркурий ретроградный влияют такие. Рассказывайте, друзья, есть ли у вас такая традиция на работе? Угощаете ли вы коллег? Угощают ли вас коллеги? Если угощают, то чем? Как часто это происходит? В общем, вот об этом, обо всем. Пишите через приложение Power, через сайт phr.ru, в нашей группе ВКонтакте, сообщением сообществу или на стене, комментарием к опубликованной теме сегодняшнего разговора. Или можете позвонить по телефону 488-448.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке Advance в ТРК Мурманск Молл. Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноз погоды ООО «Тирибастур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске уже плюс 12, на 1 градус температура понизилась, как положено, к вечеру. В конце концов, уже даже темно. Это совершенно будет непонятно, если температура будет оставаться на прежнем уровне. Как бы нам этого не хотелось. Ветер юго-западный 7-15 метров в секунду. То есть все-таки порывы какие-то есть. Я просто целый день на работе не выходила сегодня на улицу. Мне казалось, что сегодня прям тишь и благодать. Но возможно, что вот все-таки ветер чуть-чуть поддувает. Что касается завтрашнего дня, синоптики обещают облачную погоду и небольшие дожди днем. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 8-10, днем 10-12. А сейчас как раз-таки тоже 12 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибастур», ОГРН 12-550-1400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.

радио. Сегодня мы говорим на тему, кто из коллег приносит на работу вкусняшки просто так, без повода, или не вкусняшки, может быть, какие-то пироги с мясом, почему бы и нет. Илья написал: «Эх, кто бы сало принес?» Илья, ну, считайте, что вы только что сделали предзаказ. Возможно, что ваши коллеги вас слышат, и завтра у вас появится сало. С другой стороны, почему бы вам не стать этим человеком, который принесет сало, порежет, да черного хлебушка купит, да всем раздаст, скажет: ребята, угощайтесь, давайте-ка, ой, как налетят, как будут рады, благодарить вас будут, добрым словом поминать. Илья, подумайте на этот счет.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Это мы, единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
8: Вход по предварительной регистрации.
7: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
8: Без возрастных ограничений.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Московское время. Угощение на работе. Традиция ли это или просто приятные жесты от коллег порой случаются. Но иногда хочется сделать рабочий день чуть теплее, что ли, добрее. И самый простой способ, конечно, принести коллегам что-то к чаю. Это может быть и домашняя выпечка, да просто конфеты, фрукты или даже просто хорошая пачка чая для общей кухни. Но в одних коллективах это привычная традиция, а в других редкий сюрприз, а где-то вообще не принято вот так. Важно, что хороший тон, делать это добровольно и без ожиданий. Не так, что так, я вот сегодня принесу, но значит завтра кто-то тоже должен. Угощение, оно должно идти от души, и тогда оно действительно радует и того, кто приносит, и тех людей, кому приносит. Расскажите, как у вас происходит это все на работе? Принято ли в вашем коллективе чем-то угощать друг друга? Есть ли какие-то, может быть, негласные правила или любимые офисные сладости, может быть? Буду рада вашим историям. Это «Обратная тяга», напомню. Меня зовут Соня Баженова. Сегодня этот вечер коротаю с вами я. За разговорами, как обычно.
1: «Обратная тяга» на Power.

0: Реклама.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31 11 30. Кольский 14.
2: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: Папа рад, и мама рада. Охранят нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
8: Обратная тяга.
9: В автосалоне «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
10: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: золото чартов.
1: Едем сегодня в страну льда и огня. Огня и льда. Все потому, что там и мощные вулканы. Вот территория страны небольшая, но в наличии более 130 вулканических гор, многие из которых считаются одними из самых активных в мире. Но вот только за последние 4 года что-то около 10 извержений было. Они не такие там масштабные и большие, но тем не менее извержения имеются. И по поводу льда. Ледников тоже очень много. Примерно 11% территории страны покрыто ледниками. А еще это одно из немногих мест на Земле, где из-за особенностей климата, там, состава воды, может быть, отсутствие больших деревьев, там лесов не очень много, там полностью отсутствуют комары. Это прям бонус, я считаю. А самое забавное, что в этой стране есть специальный комитет по именам. Это значит, что нельзя назвать ребенка, который у тебя родился, как угодно. Существует специальный комитет, который утверждает или отклоняет новые имена в соответствии с языковыми и культурными традициями страны. Или еще занимательный факт. В этой стране там своя порода лошадей. Они крепкие, выносливые. Я бы сказала, немного на нашу лошадку Пржевальского похожи. Такие же основательные, коренастые. Так вот, если их лошадка каким-то образом покидает страну, там ее вывозят, или, может быть, она сама пересекает границу, ей запрещено возвращаться обратно. Не знаю, как это регулируется, но наверняка есть механизмы. Но это правило создано для того, чтобы сохранить чистоту породы и защитить животных от болезней. Мне кажется, с именами то же самое. Они защищают вот свое национальное. Мы в Исландии, друзья, завораживающей красоты стране. Будем причастны к ней несколько минут, а именно поняв, какую музыку больше всего там сейчас слушают, лайкают, скачивают и прочее, послушаем ее в эфире. Ну вот, например, чарт Apple Music показывает нам, исландский, естественно, что лидером является трек Patient Zero, что означает нулевой пациент. Термин вообще-то из эпидемиологии, так называют первого человека, с которого начинается распространение серьезных болезней. Но в песне Тейлор Свифт используется вот эта фраза, это выражение «нулевой пациент» чисто метафорически. То есть героиня как бы была первой, кто столкнулся с каким-то неподавающим, разрушительным поведением мужчины, и теперь она может предупредить следующую девушку. Короче, песня про женскую поддержку. Тейлор Свифт, Patient Zero на 104.5.
0: Золото чартов.

шлет привет всем из Риги, тоже слушает Power Hit Radio. Вам тоже, Эдмундс, привет большой из холодного Мурманска. Хотя, на самом деле, он не очень-то и холодный сейчас. 12 градусов для нас, это прям почти жара. Продолжается обратная тяга на 104.5. Мы сегодня говорим про офисные угощения. Есть ли у вас коллеги, которые время от времени просто так, без повода, приносят на работу что-то вкусненькое, плюшки, ватрушки, вкусняшки? Может быть, вы сами тот самый человек, который постоянно угощает своих коллег. Как это происходит у вас? Вот что спрашиваю сегодня в программе «Обратная тяга». Есть ли в вашем коллективе традиция делиться всякими вкусностями? Или у вас каждый сам по себе? И никто никого не трогает, все заняты делом, тихонечко из шкафчика достают свою еду и аккуратно ее едят. Может быть, у вас действительно там строгий какой-то рабочий режим? Рассказывайте, друзья, 488-448 наш телефон, приложение Power, сайт phr.ru и наша группа ВКонтакте тоже рабочий инструмент.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

0: Восьмой час, однако, видите, какие уже композиции с расслабляющими мотивами. У микрофона Соня Баженова. Сегодня «Обратная тяга» посвящена всяким вкусностям, которые приносят или не приносят коллеги на работу, в офис. Есть ли у вас такая традиция угощать коллег, или все заняты только работой и никаких отвлечений? Степан пишет: «Здравствуйте, Соня. У нас на работе есть такой человек. Не то чтобы он сам приносит специально. Его теща постоянно снабжает манниками в таких количествах, что самому съесть это невозможно. Но зато этих манников хватает и на его бригаду, еще и нам перепадает, когда он в нашу смену работает». Ну, собственно говоря, повезло всем, кто работает с вот этим человеком, повезло с его тещей, точнее. Шарлотки тоже, продолжает Степан, вкусные носит, так что неважно, какая жена ваша, какая теща. Вот и выводы напрашиваются, да. «У меня такой тещи нет, говорит Степан, да и вообще никакой нет, поэтому на работе только пельменями, дошираком или килькой в томате могу поделиться, ну или столовской едой, да никто не просит». Ну, потому что у других тоже такое, такого добра навалом. А вот манники, шарлотки, это уже ручная работа. Вкусно-то как? Ну, я уверена, что вкусно, раз съедают. С другой стороны, рабочие люди, они часто, им постоянно голодные. Им что не дай, чем не угости, всему рады. И это тоже хорошо.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. «Обратная тяга» на Power Hit Radio.

0: подкинула. Надо ее тоже запустить у нас в офисе. Она написала: у нас опаздывающие приносят на всех фрукты или к чаю. Я часто приношу пироги. Как вы сразу признается Тамара, что она часто опаздывает. Видимо, так. Из отпуска привожу местный алкоголь и какую-то экзотическую еду. Многие коллеги поступают так же. У нас дружный коллектив. Слушайте, вот это здорово, конечно, что дружный коллектив, что точно так же из отпуска что-то привозит. У нас, кстати, тоже такая традиция есть. Из отпуска, ну, какую-то малую малость, но что-нибудь вот местное. Там, кто из Беларуси везет там сыры или колбасы их вкусные. Кто из Карелии, там вот недавно у нас Каверин приехал, чаи какие-то прям крафтовые привез, брусничные, морожковые, очень вкусные. В общем, всегда кто-то старается чем-то, да, немножко удивить. Хотя нас уже мало чем можно удивить, например, на Power, потому что к нам и слушатели приходят, тоже что-нибудь приносят. Но, тем не менее, всегда это приятно. Тут же что главное? Главное – эмоция.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну, давайте о погоде поговорим. Сегодня тот день, когда о погоде говорить приятно. Бывают же дни, когда, ну, не хочется совсем. Сегодня не тот день. Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8. В Мурманске по-прежнему 12 градусов. Тепло, хорошо. Несмотря на то, что на нашем сайте метеорологическом kulgimet.ru указано, что ветер до 15 метров в секунду. Но теплый, юго-западный. 7-15 метров в секунду, да. Такова картина сейчас. Что касается завтрашнего дня, погоду обещают облачную. Ночью умеренная, днем небольшой дождь. Небольшой, это ключевые слова. Ветер южный, юго-западный. Умеренная температура воздуха ночью 8-10, днем от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Напомню, что спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты. Полуфабрикат.

0: 19.24 в Мурманске. Продолжается программа «Обратная тяга». По-прежнему у микрофона Соня Баженова. Добрый вечер тем, кто только присоединился. Мы сегодня, мы как обычно вечером разговоры разговариваем. Сегодня тема такая: приносят ли в офис ваши коллеги, может быть, вы, разные вкусняшки? Принято ли у вас в коллективе угощать коллег без повода? Ни на день рождения, ни на какой-то праздник. Ни после Нового года конфеты нести килограммами, потому что дома девать их некуда. Ну, хотя это тоже неплохо. Нас вот приносят, и потом мы в течение 2 месяцев их едим. Просто так, чтобы поднять настроение, вот об этом речь. Интересно послушать ваши истории. Вы приносите, или кто-то из ваших коллег приносит, может быть, у вас есть свои какие-то маленькие офисные ритуалы. Можете поделиться своими сообщениями в комментариях в нашей группе ВКонтакте или воспользоваться приложением Power, нашим сайтом phr.ru. Маруся написала: «Сегодня коллега как раз угостила шарлоткой вкусной. Оказалось, это ее муж испек. А в прошлом году у нас был маленький и потому довольно сплоченный коллектив и место, где можно перекусить. Поэтому часто одна из коллег баловала нас своей выпечкой разнообразной. Фиг похудеешь», комментирует Маруся. А остальные кто чем угощали, но чайный столик редко совсем пустовал. А еще был длительный период, когда на работе вообще народ покупал сразу на всех, и был специальный столик и холодильник, где все было для всех. А если на работе задерживались вечером, начальница для всех пиццу заказывала. Ну и, естественно, у кого что было в подсобном хозяйстве, тоже неслось в контору. Написать сейчас не поверят ведь, продолжает Маруся. Почему не поверят? Вот у нас, например, так же и происходит все. Рассказывайте, друзья. Еще немного времени осталось нам пообщаться. Хотелось бы узнать ваши истории. Вообще, хотелось бы какую-то статистику небольшую составить, как оно в основном происходит. Вы на работу только работать приходите, и вот такое вот общение с коллегами за чашкой чая и чтобы угощать всех, приносить там фрукты, какие-то сладости, выпечку, в конце концов, свою. Может быть, у вас так не принято или наоборот принято. Рассказывайте.
1: У директора вытянулось лицо. Теща

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Обратная тяга. Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Обратная тяга.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Обратная тяга на Power Hit Radio 19.37. Сегодня мы на вкусную тему говорим. Помните вот эти маленькие радости из детства, когда кто-то приносил в класс конфеты, и это сразу становилось общим праздником? Вот в офисе все почти так же. Иногда посреди рутины кто-то просто приносит коробку печенья или там тарелку домашних пирожков. Просто без повода, без какой-то даты. Просто чтобы сделать день чуть светлее. И это срабатывает. 5 минут за чаем, пара шуток, общий смех, благодарности, конечно, и как будто батарейка подзарядилась. И сегодня в обратной тяге я спрашиваю, у вас в коллективе принято так радовать друг друга? Приносите ли вы что-то коллегам просто для хорошего настроения? Артем, кстати, неожиданно мужчины сегодня подключились. Артем пишет, я приношу удачные результаты кондитерских экспериментов. Под настроение могу и специально испечь брауни. Как выражение благодарности. Боже мой, какие тонкости. Но это именно с целью выразить личные отношения, говорит Артем. То есть не просто так. Поясняет, брауни мои локально знаменитые и сметаются в секунду. Остатки с праздников коллеги тоже приносят. Вчера, например, доедали капкейки с дня рождения дочки коллеги. Было очень в тему к послеобеденному кофе. Но на день рождения обязательно. Слушайте, ну на день рождения, наверное, в основном, ну в 95% точно, наверное, в офисах есть такой ритуал и традиция. Принести угощение, получить в ответ поздравления. Ну, в любом случае, имениннику должно быть приятно. А он вот свою благодарность выражает, как правило, какими-то угощениями. Но сегодня тема не о праздниках, а именно что принести в офис внезапно, без какого-либо повода, просто чтобы порадовать коллег, какое-то угощение. Как часто это происходит у вас на работе? Рассказывайте.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

такого вообще нет на местных станциях. Молодцы. Вот неожиданно, конечно, такие комментарии услышать и прочитать. Спасибо большое, Эдмундс. Ну, я надеюсь, что вы, как правило, включаете Powerhit Radio, и нам радостно, что вы нас слушаете.

0: Реклама на Power Hit Radio. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Обратная тяга.
4: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: Возможно, вы уже добрались до дома и включили радио, и продолжаете принимать участие в программе «Обратная тяга». Даже если вы ничего не пишете, но просто слушаете, может быть, мысленно с нами разговариваете. Мы сегодня говорим об угощениях в офисах. Вообще, есть два типа офисов. В одних внезапные угощения – это прям мини-событие, ради которого все синхронно откладывают свои задачи и бегут к столу. А в других бывает так, что коробка конфет может вызвать легкое подозрение, что это сегодня за праздник, а главное, почему я не в курсе. Но если серьезно, иногда самое простое, там, несколько печенюшек, апельсины становятся тем самым маленьким жестом, который делает день приятнее. Я сегодня прошу вас рассказать, как у вас принято на работе, принято ли делиться вкусностями без повода, или в вашем коллективе строго никаких отвлекающих факторов, работа и только работа. Александр написал: девчонкам на работе периодически приношу мандаринки, орешки, прянички, полезности какие-нибудь. Ой, молодец, полезности. Первый раз сегодня написали про полезности. Просто на работу для всех приношу то, что на первом фото, это вот он в нашей группе ВКонтакте пишет, под постом комментарии оставляет и фотографии. На работу приношу то, что на первом фото, мини-конфетки с разными вкусами, в одном килограмме их около 1000 штук. Молодец какой. А самые близкие получают что-то из моих любимых конфет. Это уже на второй картинке. Ну, там посерьезнее конфетки. Алла пишет: работаю в больнице. У нас есть санитарочка-любительница стоять у плиты. И спасибо ее мужу, что он мало ест. Нам всегда перепадают от нее домашние вкусняшки. В сезон грибов тоже всегда угощение на столе. А еще у нее свой огород, и часть урожая она приносит нам. Она уже пенсионерка, и наши желудки очень боятся того дня, когда она уволится. Спасибо ей за вкусняхи. Вот жалко, Алла, что вы не написали, как ее зовут. Мы бы ей сейчас привет еще передали.
3: Обратная тяга.

Да, время приближается уже к 8 часам. Наша обязательная рубрика в конце программы «Обратная тяга» «Романтик Коллекшн». Тедди Свимс сейчас будет танцевать с призраком, а его проникновенный голос заставит и нас представить себе эту картину. Вообще звучание Тедди Свимс завораживает. Это все, что я могу сказать об этом музыканте. И, конечно, я среди поклонников его творчества. Песня «Dancing with the Ghost», песня «Воспоминания», песня «Грусть», песня «Чувства». We'll be right back.

очень кинематографическая песня. Она прекрасна своим надрывом и в то же время какой-то тоской неизбывной. Тедди Свимс, Dancing with your Ghost на 104.5 в рубрике Romantic Collection. А я, Соня Баженова, должна попрощаться с вами и сказать спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней обратной тяге. Как всегда, и тем, кто писал, и тем, кто не писал, но просто слушал, и тем, кто слушал только фоном и делал погромче только любимые песни, может быть. Это не важно. Важно, что мы с вами были рядом. Ваша Соня Баженова. Счастливо. Пока.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio. Power. Hit Radio.

0: Get ready. Power. Power. Radio. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

0: Fresh Music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Almost Monday. French Kiss.

0: fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper. Satisfy You.

0: new and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Levi и Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Levi Mix.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
5: 104.5 FM.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New
1: and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Fryers. Paraíso.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: Is power.
3: Radio.
0: Power.
4: Power.
0: Power Play.
5: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: The best music. Radio station 104.5 FM. Power.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Моранди, Мисс Халли, Hallelujah.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.
Happiness ain't something you sit back and you wait for.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне.

0: what's your motion? Number one.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power.
3: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: You're listening to the best music radio station.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «ООС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.